0: и кропка.
1: Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области синоптики обещают небольшую облачность без осадков, ветер неустойчивый и слабый. В ночные часы по области плюс 11-16, в Витебске от 12 до 14 градусов тепла. Дневная температура по области плюс 26-31, в Витебске днем от 26 до 28 градусов выше 0. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области небольшая облачность без осадков, ветер неустойчивый и слабый. Дневная температура воздуха по области составит плюс 26-31, в Витебске от 26 до 28 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области небольшая облачность без осадков, ветер неустойчивый и слабый. Дневная температура воздуха по области составит плюс 26-31, в Витебске от 26 до 28 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: пока любовь.
1: Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области небольшая облачность без осадков, ветер неустойчивый и слабый. Дневная температура воздуха по области составит плюс 26-31, в Витебске от 26 до 28 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Горячий хит на радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области небольшая облачность без осадков, ветер неустойчивый и слабый. Дневная температура воздуха по области составит плюс 26-31, в Витебске от 26 до 28 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области небольшая облачность без осадков, ветер неустойчивый и слабый. Дневная температура воздуха по области составит плюс 26-31, в Витебске от 26 до 28 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Плинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Реклама. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области небольшая облачность без осадков, ветер неустойчивый и слабый. Дневная температура воздуха по области составит плюс 26-31, в Витебске от 26 до 28 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: пламі машин. Адзначыў начальнік РАНС Дмітрый Красоўскі.
1: У Дубровинске МРАУС прошла оперативная нарада по подведению выников оперативно-службовой деятельности за первое полугодие 26 года. У працы нарады принял удел первый наместник начальника УУЗ Витебского облвыканкама, начальник милиции громадской безопасности, полковник милиции Дмитрий Бородавка.
0: Было отзначено, что по шерогу керунку коллективом Дубровинского РАУС отриманы становчие выники. У поравнании с аналогичным периодом минулого года отзначается снижение злочинства, учиненных особами, которые находятся у стане алкогольного опьянения. Профилактичные меры, которые принимаются, дозволили снизить колькость рецидивной злочинности. Злочинности у громадских местах. У справоздачном периоде отзначается тенденция снижения основных показчиков аварийности в регионе. У приватности снизилась колькость уликовых дорожно-транспортных здарений минус 3 и не допущено гибели людей у ДТЗ.
2: Раніцы прыдзвіня.
0: Навіны паўночнага рэгіёна на радыё Віцебск. З вамі Сергій Сколы і Наталя Шалепіна.
1: На пасаду прокурора Міёрскага района прызначаны Іван Статіўка. Прадставіў новага кіраўніка прокурор в області Андрей Скорат. Ён выказаў упэўнены, што ён стане членам каманды і будзе вырашаць пастаўленыя перад раёнам задачы. Прокурор в області ўручыў Івану Статіўку службовае пасведчанне. Іван Сергеевіч працаваў прокурорам аддзела прокуратуры Віцебскай області, намеснікам прокурора Расонскага района.
0: Глыбокая газ у ліку лепшых у вобласці, дагледжаныя газоны, акуратныя клумбы і ідэальны парадак на вытворчай базе. Гэта не толькі твар прадпрыемства, але і паказчык культуры працы. У гэтым у чарговы раз пераканаліся арганізатары абласнога агляду конкурсу тэрыторый сярод падраздзяленняў Віцебска Балгаз.
1: Днямі былі падведзены вынікі другога этапу конкурсу, дзе ацэньваліся санітарны стан аб'ектаў і ландшафтны дызайн. Па выніках працы камісія «Глыбокая газ» увайшла ў тройку лідараў, занявшы ганаровае другое месца. На п'едэстале гонару яны аказаліся разам з калегамі з Віцебска і Полацка.
2: Навіны рэгіёна.
0: Работнікі Докшыцкага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях зазірнулі ў госці да выхаванцаў Парафянаўскага дзіцячага сада і дзіцячага сада нумар 4 горада Докшыцы. Сустрэчы прайшлі ў гульнявой форме. Найважнейшым этапам урока стала трэніроўка па выкліку экстранных службаў. Асаблівую ўвагу работнікі МНС надалі правілам паводзін для вады. Бо летам гэтая тэма актуальная, як ніколі. Прыемным сюрпрызам для дзятвы стаў прагляд навучальнага мультсерыяла «Чароўная кніга МНС».
1: А ў Шаркаўшыне ратаўнікі правялі для дашкаля спартыўную эстафету «Мы пажарныя» у рамках акцыі «Бяспечныя канікулы». Кожнае заданне патрабавала дзяцей не проста хуткасці, а сапраўднай дарослай сабранасці. Кожнаму ўдзельніку былі ўручаны падарункі.
0: Расонцы намылі матыля на 6 гадоў турмы. Двое мясцовых жыхароў вырашылі падзарабіць на возеры Нешчарда каля вёскі Людзькава. Яны прыехалі на вадаём у забароненыя тэрміны і з дапамогай спецыяльных прыстасаванняў намылі амаль 70 кілаграмаў матыля. Праўда, зарабіць не атрымалася. Мужчын затрымалі на беразе супрацоўнікі дзяржынспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету. Мужчыны нанеслі прыродзе велізарную шкоду больш за 55 000 рублёў. По законе гэта лічыцца асабліва буйным памерам.
1: Цяпер следчыя Расонскага РАСК расследуюць крымінальную справу. Браканьерам пагражае сур'ёзнае пакаранне. Абмежаванне волі да 5 гадоў альбо турэмны тэрмін да 6 гадоў са штрафам. Затрыманыя ўжо цалкам пакрылі ўсю шкоду дзяржаве. Яны выплацілі больш за 15 000 рублёў.
2: Навіны культуры.
0: Ушачы сталі эпіцэнтрам гучнай, смелай і па-сапраўднаму жывой рок-вечарынкі. Тут упершыню прайшоў яркі фестываль «Рокавы бераг». Ушацкія культработнікі падрыхтавалі тэматычныя пляцоўкі. Госці спрабавалі забіць цвік за 3 удары, выпрабоўвалі сваю трапнасць у імправізаваным боўлінгу. Рабілі здымкі ў крэатыўнай фотазоне, для гурману працавалі фудкорты.
1: Як азначыла загадчык сектара культуры райвыканкама Лідія Шкаруба, ідэю фестывалю выношвалі не адзін год, і першы фэст паказаў, што недарэмна. Адна з мэт мерапрыемства – даць творчы імпульс таленавітай ўшацкай моладзі. Напрыклад, паказаць падлеткам, які навучаюцца ў школе мастацтву, што класіку можна выконваць у зусім іншым модным фармаце. Калі ў кагосьці з'явіцца жаданне стварыць свой музычны калектыў, праявіць талент спевака, аўтара ўласных твораў, установы культуры абавязкова падтрымаюць.
0: Спортивные спаборництвы по рыбной ловле для детей прошли на Сенинщине. Для юных жихаров вёски Малая Белица организовали соправдное свято. Дети с азартом кидали вуды в надеи изловить заповедную рыбку на мясцовом водоеме. Самой маленькой удельницы Софье Берашевич было 6 годов. Идейным натхняльником гэтких стартов выступил мясцовый жихар Сергей Каминский. За уласные сродки мужчина набыл памятные подарунки для дятвы.
1: Рыболовные снасти достались лепшим з лепших. Абсолютными пераможцами спаборництва стали Ксения Тумашевич, Кирилл Тумашевич, Александр Ярошевич. По завершении рыбалки у всех удельников чекал солодкий стол.
2: Анонсы.
0: Сегодняшнего дня и по 2 жнивня Новолокомель перетворится в эпицентр музыки, спорту и веселости. Организаторы подрихтовали насыщенную программу, якая порадует как самых маленьких жихаров, так и людей старейшего поколения. 3 дни творчести и ярких уражений Чашницкий город энергетиков отзначает свой день народжения.
1: Святочный марафон стартує сегодня в 17 годин. Центральная площадь города, площадь Ленина, заполнится яркими гандлевыми рядами, где можно будет набыть сувениры и почастунки. Для детей и дорослых пошнуть працу забавляльные аттракционы, а умельцы проведут майстер-классы для всех жадающих.
0: Головная подея вечера – конкурс выканавцов эстрадной песни «Зорный дождь». Головным нововведением этого года станет номинация 21+. Створенная специально для уродженцев Новолукомля, которые теперь проживают у других городах. Яны так само смогут принять удел в творчем споборництве. С 17.30 до 21 на головной сцене города разгорнется битва талентов, где мясцовые зорочки и гости покажут свои вокальные дадзеныя.
1: Субота станет кульминацией урочистости. Раніца пачнецца з активностью. С 10 годин на стадионе «Энергетик» стартует открытый кубок по пляжному волейболе сярод смешных команд, а у 10.30 спаборництвы по городошном спорте. Тут же у 14 годин заўзятараў чакае футбольный матч. Региональный этап республиканских спаборництваў другая лига.
0: Для тех, кто отдает перевагу спокойному вольному часу, на площади Ленина с 10 годин расчинит свои двери кермаш «Город майстров». На площади Палаца культуры с 11 до 14 годин будут працевать тематичные пляцовки службов. Свою локацию представит Чашницкий РАНС, отдел департамента аховы МУС. На площади Ленина гости убачат показальные выступления правоохоўнікаў. А с 13.20 до 14 годин на сцене выступить легендарный ВИА «Ночная птушка» Новополоцкого департамента аховы Министерства внутренних справ Республики Беларусь.
1: А 16-й године на площади Ленина стартует официальное урочистое мероприемство под названием «Днем народжения любимый город». После официальной частки глядачов чекает музычный марафон. Завершится суббота грандиозным святочным фейерверком, а протягнется свято и в неделю.
0: Завтра жыхароў и гостей Бешанковичаў чекает фестиваль «Бешанковицкий райок». Почнется свято у 10 годин флешмобом «Двинобит» – выступление коллективу мажоретек и барабанщиц и параду парасонов. Урочистое открытие фестивалю запланировано на 10.40. У программы театрализованный пролог «Баль у Храптовичаў», костюмированное шоу для будинка Бешанковицкой и дитячей школы мастацтва. У 12 годин почнется святочный концерт «Счастливые разом», каждый на свои месцы. С уделом творчих коллективов со Смоленска, Бешанковицкого района, финалиста телепроекта «Зорный шлях» Станислава Берникова.
1: А 14-й године распашнется дитячая анимационная гульневая программа «Шоу мыльных бурбалок». Будуть працевать выстава работ межрегионального конкурса выявленчего мастерства «Двина», кермашовые крамы, рукотворство. Пройдут майстер-классы майстру народной творчести, выставы продажи сувенирной продукции, майстер-фест, рыхтуем мега-драйв. Конкурсная программа клубов национальной кухни «Бульбаши» у Бешанковичах на Кермаши. Квест «Подземелья графа Храптовича». Спектакль «Театра Батейка Капялюш». Отбудется презентация культурных брендов подворков сельских советов. У вечера у всех чекает майстер-класс по сучасных видах хореографии «Танцуй с нуля». Журы подведет выники конкурсов «Парад парасонов», «Тантамаресок» и «Фотозон 5 стагоддзяў». У 20.30 распашнется святочный вечерний концерт «У ритме шасть». Завершится фестиваль святочной дискотекой и фейерверком.
0: Завтра у агрогородку Бегосова, что в Верхнядвинском районе, пройдет свято «Квітні мой край под небом блакитным», присвеченное 160-летию населенного пункта. У программе «Выстава работ народных умельцев», «Крыницы народной творчести», «Выстава продаж майстров с Полоцка», «Праца аттракционов», «Выездный гандель», а так само «Полевая кухня».
1: Открытие свято отбудется у 11 годин за ушанование лепших жихаров Бегосова. А 14 године распачнется концертная программа народного вокального коллектива «Ветеран». У 16 годин гостей ждет концертная программа заслуженного аматорского коллектива Республики Беларусь народного ансамбля народной музыки «Ярыца». Свои номеры удельникам свята подарят и представники мясцовой дитячей школы мастерства.
0: Это все новины на сегодняшнюю раницу. Мы, Сергей Сколы и Наталья Шалепина, развитываемся. Сочите за новинами полуночного региона разом с нами.
2: Раніца Придвіння. Слухайте на 6:40 по буднях на Радіо Вітебск. Радіо Вітебск. Радіо, которое ты любишь.
3: Всем салют, это Филат Фекерас на Радіо Вітебск. Наша новая работа вместе с СТ, там, где рассвет. Ура!

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Мы начинаем информационный день на волне радио Витебск. Госавтоинспекция объявила единый день безопасности дорожного движения по всей стране. Он пройдет под девизом «Пристегнись к безопасности». Наряды ДПС усилят контроль за безопасной перевозкой пассажиров, в том числе и детей. Кроме того, сотрудники ГАИ проведут встречи с трудовыми коллективами и в учебных заведениях, где расскажут о правилах личной безопасности на дороге, разберут причины и последствия аварий. В МВД напомнили, риск получить травму или погибнуть в ДТП существует как для водителей, так и для пассажиров, независимо от их расположения в салоне. Поэтому правила обязывают всех находящихся в автомобиле быть пристегнутыми. Несоблюдение требований по использованию ремней безопасности и мотошлемов – одна из причин высокой тяжести последствий ДТП, подчеркнули в ГАИ Беларуси. В стране планомерно завершают подготовку к отопительному сезону. Из 92 запланированных паспортов готовности теплоисточников уже получена почти половина, сообщил канал СТВ. Потребители тепла опережают график. Документы оформлены примерно на 60% объектов. Торфяная промышленность полностью готова к зимним пиковым нагрузкам. На складах накоплено почти 1 000 000 тонн сырья, а также порядка 375 тысяч тонн готовых топливных брикетов и сушенки. Более 71 тысячи тонн твердого топлива уже отгружено в регионы. Энергетики отмечают, 100% готовность всех объектов будет обеспечена к 30 сентября. Состоялась встреча министра культуры Марата Маркова с чрезвычайным полномочным послом КНР в Беларуси. Глава ведомства поздравил Чжань Вэньчуаня по случаю 105-летия со дня основания Коммунистической партии Китая и 99-летия со дня образования Народно-освободительной армии. Министр подчеркнул, сотрудничество активно развивается по всем направлениям. Создана необходимая договорная база, действует 4 межправительственных и межведомственных соглашения. Количество студентов и слушателей из КНР в минувшем учебном году составило более 900 человек. Марат Марков также особо отметил участие представителей Китая в Славянском базаре. Чрезвычайный полномочный посол Китайской Народной Республики, в свою очередь, поздравил главу ведомства с назначением на пост и отметил высокий уровень развития культуры в нашей стране. Чжань Вэньчуань также поблагодарил Министерство культуры за поддержку инициатив и проектов посольства, которые реализуются в нашей стране. В ходе встречи достигнута договоренность о проведении Дней культуры Республики Беларусь в Китайской Народной Республике. Они будут приурочены к 35-летию установления дипломатических отношений между государствами. Синоптики предупредили жителей Витебской области об опасной жаре. На стыке двухлетних месяцев территорию северного региона накроет волна экстремального субтропического тепла, которая принесет с собой опасные для здоровья температурные показатели. Спасатели и медработники настоятельно призывают жителей и гостей Витебщины соблюдать повышенную осторожность. В пиковые часы жары стараться как можно меньше находиться под прямым воздействием солнца. Для поддержания водно-солевого баланса употреблять как можно больше жидкости. Особую осторожность следует проявить автовладельцам. По возможности ограничить длительные поездки на личном транспорте, особенно в дневное время. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 8017-007.
1: Погода на радио Витебск.
2: В Витебске по области небольшая облачность, без осадков, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха по региону днем плюс 26-31, в Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 28. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города.
3: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Всем бодрое утро. Знаете, сегодняшний день можно описать одним словом. Пятница и точка. Все. Больше никаких эмоций, слов не нужно, потому что все и так при этом слове замирает в душе. И как будто бы мир становится чуть добрее, чуть ярче и чуть насыщеннее. В общем-то, в это утро пятницы будем проводить, как всегда, вместе с вами. У микрофона Влад Кузьмин. Разбудит шоу. Заряжены все на максимум позитива. Если у вас что-то с утра не получилось, получится на протяжении дня обязательно. Вот, например, не получилось проснуться, вы проспали, обязательно получится успеть туда, куда вам нужно. А если наоборот, то, собственно говоря, наоборот. В общем-то, ну, микрофона с вами, погнали! Йоу, Влад Кузьмин уже представлялся. Все, пятница всем и каждому!
1: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Максимум Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
3: Это будет наш тайм.
1: Радио «Витебск». Включи.

0: реклама.
1: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Полоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 30 июля по 2 августа в Полоцке. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Гороскоп.
1: Ай, амор-амор, любовь-любовь, либо все это, конечно, хорошо. Но давайте обратимся к гороскопу. Вдруг кому-то из знаков зодиака он посетует сегодняшний день провести по-другому. Либо же, например, подкинет какие-нибудь планы, цели, идеи и вообще, в принципе, настроение этого дня. Но давайте посмотрим. Начинаем с Овнов. Сегодня Овнам нужно заниматься насущными делами. За новое и неизведанное лучше не браться, но оно и логично, пятница. А еще полезно завершать долгоиграющие задачи. Сейчас вы поймете, как это сделать быстро и легко. Сегодня тельцы могут добиться успеха абсолютно во всем. Это тот самый день, когда вы можете раскрыть все свои возможности, продемонстрировать другим, на что вы способны на самом деле. Сегодня у близнецов миллион домашних дел. Конечно, вы совсем справитесь, но сил потратите великое множество. Заботиться о доме и о семье будет приятно, так что вы будете уставшим, но довольным. А вечер – время для расслабления. Сегодня у раков не так много сил, как хотелось бы, так что расходовать их нужно правильно, чтобы на все хватило. Расставьте приоритеты и беритесь только за самое важное для вас. Сегодня львам стоит обращать внимание на детали, они будут портить картину. Решайте мелкие ошибки с помощью близких или знакомых людей, тогда конечный результат уж точно вас порадует. Сегодня у дев получится отключиться от реальности и с головой уйти в важные дела. Это тот день, когда ничего не будет отвлекать, поэтому и работать вы будете куда быстрее. Соответственно, куда быстрее придет и ваш отдых. Сегодня весы могут столкнуться с давлением начальства или каких-то государственных органов. Важно не вступать в конфронтацию, держать эмоции под контролем и придерживаться своих обязанностей. Сегодня скорпионам все будет в кайф. Плавная и тягучая энергетика дня создаст эмоциональный комфорт и атмосферу, в которой захочется и работать, и творить, и чудачить. Можно делать все и сразу. Сегодня стрельцы – те из немногих, кто сможет сохранить трезвый ум и рассудительность среди всеобщего хаоса. Приготовьтесь к тому, что придется помогать окружающим, разрешать их проблемы и исправлять ошибки. Помогайте бескорыстно, и вам это окупится вдвойне. Сегодня козероги будут находиться в состоянии непонимания и рассеянности. Любая информация может доходить, что называется, криво, косо или не с первой попытки. Это может здорово разозлить и расстроить. Но спасайте ситуацию, вторая половина дня для вас куда интереснее. Сегодня водолеям предстоит понервничать и выложиться по полной в эмоциональном плане. Есть вероятность, что придется исправлять косяки окружающих. Это день, когда вокруг будет много ошибок и искажений. В работе, на дороге, в коммуникациях. Так что водолеи, перенаправляйте все это в полезное. Сегодня рыбы будут своей стихией, тихой, неспешной и релаксовой. День пройдет достаточно гладко, а где-то даже удачно. В общем, сегодня вам говорим, что в вашей жизни может состояться настоящее маленькое чудо. Для нас же на волне радио Витебск чудо – это находиться с вами и слушать кайфовые треки. Вот, например, Альберт Брайт говорит, что чуть-чуть можно почудачить.
2: Привет, это Альберт Брайт. Слушайте и качайтесь под мои треки на радио Витебск.

Вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: не ходите, друзья, в одиночку по улицам, а берите с собой компанию и гуляйте вместе. Вот такой девиз примерно должен быть сегодня в пятницу. Более того, погода сегодня вообще нас радует до невероятного количества приятных мурашек по коже. Потому что, вот смотрите, прямо сейчас смотрю, 26 у нас в пике будет. Поэтому, друзья, да, нужно выбираться куда-то на отдых не одному. Категорически запрещено, а вот с компанией – да.
1: Радио «Витебск». Волна твоего города.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. Председатель Совета Республики Наталья Качанова посещает с рабочей поездкой Витебскую область. Председатель облсполкома Александр Рогожник поздравил комбайнера Дениса Пшонова с тысячным намолотом. Сотрудники госавтоинспекции продолжают мониторинг хода уборочной кампании в Оршанском районе. Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на Радио Витебск.
2: From the streets of Miami to presenting at the Grammys.

0: Детский хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: только вы, друзья, только вы со мной с утра вот разговариваете и говорите. Кстати, некоторые уже пишут вайбера, мол, а что у нас тут по автоприветам пятничным? Я вам так скажу, друзья, через несколько музыкальных, после короткой рекламы, будем все это дело потихонечку начинать. Кто знает, можете уже написывать, а кто нет, расскажем подробнее.
1: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Реклама.
2: ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод» приглашает на работу заместителя директора по сельскому хозяйству, начальника производственной лаборатории, инженера-механика, слесаря-сантехника 5-го разряда, слесаря-ремонтника 4-5 разряда, электромеханика посредством автоматики и прибором технологического оборудования 5-го разряда, тракториста 4-го разряда. Достойная оплата труда. Полный соцпакет. Телефоны для справок 67-98-11 или 8033-324-33-44.
3: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: собственно говоря, и наша рубрика автоприветов. Друзья, добро пожаловать к нам в мессенджеры. Это, во-первых, Viber, Telegram 7071071, код 29. Это, во-вторых. А в-третьих, если вы находитесь сейчас в пробках, там, на остановках, стоянках, либо где-то на светофорах, длительные у вас ожидания происходят, то вот рядом можете посмотреть на автомобили, которые вас окружают, на их номера и любым удобным для вас способом, не отвлекаясь, естественно, от дороги. Сбросьте нам в Viber и Telegram вот эти вот номера тех машин, которые рядом с вами. Передайте им что-нибудь хорошее. Вот, пожалуйста, пару добрых слов им вбросить. А почему, собственно говоря, и нет? Пятница. И себе в плюсик в карму заработаете. Если у вас уже есть какие-то свои для каких-то определенных людей, тоже присылайте. Мы этому рады. Ну и, конечно, естественно, какую же цифру мы сегодня будем искать? Поскольку у нас, понимаете ли, заканчивается июль, да, и начинается август. Получается, июль у нас 7 месяц, цифру 7 мы сегодня в автономерах ищем. Вот на ней сосредоточьте свое внимание более чем. И автомобили, пойманные с цифрой 7, обязательно присылайте еще с большим количеством усилий. В общем-то, друзья, поехали, погнали, полетели, называйте как хотите. Автоприветы!
1: Проспал? Разбудит шоу! Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
3: Это будет наш тайм.
1: Новинка на радио «Витебск».
4: А

0: напоминаю, что у нас здесь происходит. Друзья, автоприветы мы ловим здесь и сейчас в наши мессенджеры Viber, Telegram 7071-071. Мимо проезжающие номера машин присылайте. Свой номер автомобиля не забывайте тоже присылать. Ну и сегодня цифру 7 мы ловим с вами, потому что заканчиваем июль.
1: Всем привет, это группа Добро. У нас вышла новая песня «Море, привет». Слушайте ее прямо сейчас на радио V.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. От А до Авто.
4: Эх, поехали, полетели читать ваши автоприеты. Дубровна на связи, пишет нам Владимир. Санта-Фе 4707. Вот вам, пожалуйста, и семерочки. Всем хорошего летнего настроения. Супруги, приветик. Отлично передали. Приняли, поняли. Денис на связи, говорит: доброе утро. Хочу поздравить Гуц Романа с завершением карьеры в компании одной известной газировки Coca-Cola. И пожелать удачи. Ну что же, желаем удачи, да, действительно, Роману. Вот, Руслан нам пишет: привет синему МАЗу 21.96, белому МАЗу 50.75, от синего МАЗа 14.05. Всем удачи на дорогах. Так, с пятницей всех и каждого абсолютно. Саня нам пишет, говорит: передайте привет Елене, Андрею, Саве. Конечно же, мне тоже отправляется. Спасибо, Александр, взаимно. Говорит: у меня номер на автобусе 13.72. Отлично, семерочка имеется. И что здесь по пойманным автомобилям? Вот вижу рядом с вами газелька 37.31. Ей привет. Так, Оксана пишет: доброе утро. Передаем привет Рено. Меган 47-79 и красный автобус 74-71. А еще бел джип и мало Оксана только что 77-77. У вас сегодня джекпот, Оксана, вам точно повезет. Купите лотерейку. Вдруг там действительно, ну, поймать такой-то номер. А Сергей говорит: доброе утро, привет от белого МАЗа 50-75, Руслану и Денису на синих МАЗах. Всем хорошего солнечного настроения. Андрей говорит: передаю привет себе с двумя семерками Hyundai Accent 77-46. Светлана говорит: доброе утро, Volvo XS 90, номер 77-75 на Марко Сити. У вас три семерочки. Тоже можете прикупить что-нибудь из разряда вот этих вот самых лотерейках мгновенных, которые, знаете, вот этот за рубль там. Так, что еще? Жека нам пишет: Алексею привет на Мерсе. Что у нас здесь? BMW 4 семерочки и Mercedes 4 семерочки. Вот это красивые номера. Женя, это кайф. Я так думаю, что вам и лотерейка не нужна. Вы уже выиграли эту жизнь. Вы можете между двумя этими автомобилями, да, с четырьмя семерками загадать желание. Обязательно сбудется. Руслан говорит: у меня газель седьмого поколения уже 7 раз сломалась от бульбовоза. Всем привет. Ну, Руслан, видите, цифра 7 тоже присутствует. Олеся нам пишет: с добрым утром, любимое радио. Всех с пятницей и чудесной погоды. Я моей ласточке Toyota Corolla 94-70. Спасибо, что каждое утро возит меня на работку. Даже когда мне совсем этого не хочется. Видите, какая у вас ответственная машина. В общем-то, друзья, всем еще раз привет от волны номер один в регионе. Переходим в следующий час и заряжаемся пятничным настроением.
0: Это слушает весь мир.

0: Витебске 8 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о событиях нашего региона. Председатель Витебского облсполкома Александр Рогожник поздравил комбайнера Дениса Пшонова, предприятие «Маяк Высокооршанского района» с тысячным намолотом. Глава региона вручил лидеру уборочные заслуженные награды, подчеркнув, что именно благодаря такому высочайшему мастерству, самоотдаче и преданности родному краю обеспечивается продовольственная безопасность всей страны. Высокую оценку получила и новая уборочная техника. Отечественные комбайны ничем не уступают импортным аналогам, чтобы лично убедиться в их качестве, председатель облсполкома сам сел за штурвал, пообщался с механизатором. Что касается хода уборочной кампании, на данный момент уже завершается уборка зимового ячменя. Рапс убран на 75%. Благоприятная погода способствует росту урожайности, что позволяет рассчитывать итоговые показатели по сбору зерновых в этом году, превысит результаты прошлого года, отмечает газета «Витебские вести». Сотрудники госавтоинспекции продолжают мониторинг хода уборочной кампании в Оршанском районе. Очередная профилактическая проверка прошла в одном из ключевых сельхозпредприятий региона «Маяк Высокая». С механизаторами и водителями были проведены инструктажи о недопустимости управления техникой в состоянии утомления и соблюдения скоростного режима при движении по дорогам общего пользования. На зерносушильном комплексе инспекторы оценили организацию движения большегрузного транспорта на территории объекта, безопасность подъездных путей и работу в зоне выгрузки. Завершающим этапом рейда стала проверка техники, задействованной на отвозке зерна урожая 26 года. Наталья Качанова посещает рабочей поездкой Витебскую область. Рабочая поездка председателя Совета Республики началась с Лепельского района. Совместно с руководством райисполкома спикер Верхней Палаты Парламента детально ознакомилась с ходом уборочной кампании и работой сельхозорганизаций. В центре внимания эффективная эксплуатация и плановое обновление техпарка, организация оперативного ремонта, заготовка кормов и благоустройство производственных территорий. В разговоре с аграриями спикер детально обсудила условия труда, уровень зарплаты, бытовые вопросы и всестороннюю поддержку людей на местах. Также непосредственно на полях Лепельского района, где в самом разгаре уборочная страда, спикер Верхней Палаты Парламента поинтересовалась организацией работ на полях, темпами уборки зерновых, обеспеченностью техникой и топливом, а также вопросами горячего питания и бытовыми условиями для участников уборочной кампании. В пресс-службе Совета Республики сообщили, рабочая поездка продолжается. В Витебске с 1 по 3 августа изменится движение трамваев. Как сообщил канал «Беларусь-4 Витебск», это связано с ремонтом трамвайных путей на улице Максима Горького. Специалисты меняют рельсы, кладут плитку и обновляют контактную сеть. Трамвайные маршруты 1 и 9 будут изменены, будут двигаться до кольца Лучосы. Трамвайные маршруты номер 7 и 8 будут осуществлять работу до конечной по улице Титова. Будут закрыты маршруты трамвая номер 2 и 6. Транспорт с этих маршрутов будет перенаправлен на 8 маршрут. Замену ушедшему транспорту выйдет временный автобус номер 65. Он будет курсировать от автовокзала до предприятия «Витричтранс». Также увеличится количество рейсов на 17 и 45 автобусах. Это все новости. К этому часу партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Колбаса сыровяленая, оригинальная свиная. 1 килограмм 20 рублей 2 копейки. Кофе молотый «Якобс Крёнинг» 250 граммов 17 рублей 49 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: В Витебске и по области небольшая облачность, без осадков, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха по региону днем плюс 26-31. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 28. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Партнер – турагентство «Вокруг света».

0: Радио Витебск. Утро твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Итак, друзья, наше настроение пятничного утречка продолжается. Поднимаем и выводим его на какой-то невероятно, ну я бы сказал, межкосмический, межгалактический уровень. Да и как это совпадает. Вот смотрите, 31 число, последний день июля. Все. Да, немножко грустно от того, что 2 месяца лета уже как бы, ой, тю-тю, позади. Но тем не менее, август у нас еще впереди. Август, ты нас не подведи. Ровно как не подведет, раз будет шоу со своей музыкой. Погнали!
1: На радио Витебск разбудит шоу. Генеральный партнер разбудит шоу — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
3: Это будет наш тайм.
1: Радио Витебск. Радио для тебя.

0: stay forever.
1: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
3: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.
5: Она танцует

0: слушайте, на что только не пойдет человек ради того, чтобы как-то, ну, заработать, да? Вот в Италии, например, нашелся очень предприимчивый мужчина, который, кстати, уже свою предприимческую и коммерческую жилку на протяжении 3 лет не сможет использовать, ну, вообще никак. В общем-то, 69-летнего Франко Малосса приговорили к 2 годам за создание фальшивого берийского амфитеатра. В 2000-х он построил сооружение из стеклопластика, папье-маше и отштукатуренных блоков, выдавая его за древнеримский памятник. Мужчина рассказывал, что якобы обнаружил этот маленький древний амфитеатр после оползни в 2005 году и водил туда экскурсии на протяжении более чем 10 лет. За это он брал по 40 евро даже с человека. А вот в 2016 году археологи и полиция выяснили, что достопримечательность полностью создана им самим. Ну и вот только сейчас все это дело разрешилось. Оштрафовали его на 3000 евро. Также власти требуют от него возместить ущерб в размере 560 тысяч евро за изменение ландшафта. Вот представляете, столько лет никто вообще не подозревал, ни, собственно говоря, археологи, ни люди, которым он продавал эти экскурсии, водил туда. Даже историки, вы представляете, историков умудрилось обдурить. Но все-таки, как говорится, правда всегда вылазит, вот и думай. А лучше бы построил какой-нибудь, я не знаю, там, например, танцпол открытый. Танцевали бы люди везде.
1: Радио Витебск.

0: Реклама на Радио Витебск.
1: Что для вас значит работа?
0: Когда просыпаешься утром с охотой.
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
0: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
5: Тогда тебе нужно «Наше все».
4: Что?
5: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: действительно в некую эйфорию нас прямо сейчас загоняет Джонни в своем треке. Вот закрываешь глаза и представляешь, вот это все танцы до утра. Летние мотивы, летние напевы, ну и, конечно же, горячие хиты. Ну а горячие хиты, они на волне радио Витебск. Как раз-таки один из них прямо сейчас. Давайте услышим Satisfy.
1: Горячий хит на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси направил соболезнования в связи с уходом из жизни легенды мирового спорта Ивана Едешко. Масштабные командно-штабные учения прошли одновременно на трех локациях. Об этом сообщили в МВД Беларуси. Первый прямой грузовой поезд «Славянский караван» отправился из Беларуси в Узбекистан в начале следующего часа. Об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Утро на радио «Витебск».

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама. Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Заходи и проверь свою удачу на Толатобай. Телефон 017-329-2129.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр плюс». Короткий номер 7043.
3: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Итак, друзья, всех еще раз приветствую здесь. Вот у нас игра с вами Max Time. Сейчас прямо мы заберем еще одного претендента в список наших финалистов, можно сказать, этой недели на розыгрыш классного бокса с прекрасным наполнением от нашего футбольного клуба ML Витебск, от наших друзей и партнеров. Все, что вам нужно сделать, это дать правильный ответ на поставленный мною вопрос в Вайбере 7071-071. Его номер. Именно сюда присылайте свои варианты ответов. Кто первый, кто правильно, тот и залетит в список прямо здесь и сейчас. Ну и, конечно же, в этом же выходе и потом и разыграем все это дело. Друзья, внимание, вопрос. Вчера футбольный клуб МЛ Витебск сыграл с Утьеской свой ответный матч. Ребята из МЛ победили со счетом 2-1. В связи с этим вопрос, на какой минуте был забит последний гол. Поехали.
1: Радио Витебск.

0: Итак, стоп, игра. Вот, между прочим, так, все. Это я здесь попутно колесо рандома заполняю. Сегодня у нас на этой неделе уже известны такие имена, как Юлия, еще одна Юлия, Артем и Александр. Вот, пожалуйста. Так, у нас вот такие вот ребята. Артем и Саша, между прочим. Кто им составит компанию сегодня? Кого последнего я заберу в список претендентов? Так, открываю Viber. Ой, сколько тут много, много ваших смс. Дайте-ка я долистаю до финала, пожалуйста. А сегодня, между прочим, Сергей становится у нас последним участником нашего списка претендентов. Цифры его номера заканчиваются на 867. На 90-й минуте был забит финальный гол вчера. Абсолютно верно, Сергей. Я вам ставлю лайк и сразу же заношу ваше имя так, в список претендентов. Вот, пожалуйста. Все это выполнено. Теперь я же готов уже запускать колесо рандома, но перед этим буквально секундочку на перебивочку.
1: Макс Тайм.
0: Кстати, что касается дальнейшего выступления в Еврокубках, футбольный клуб МЛ Витебск дальше встретится с Борос Лука. Это Босния и Герцеговина команда. Оттуда именно третий квалификационный раунд Лиги конференции УЕФА. Будем верить наших ребят. Соперник по силам, можно проходить на уверенном. В общем-то, все, запускаю колесо рандома. Оно начинает здесь крутиться, крутится, вертится колесико и потихонечку уже замедляет. Кому же принесет? Между прочим, у нас здесь есть две Юлии, да, я вам уже говорил, в списке претендентов. Вот одну я пометил как Юлия Н, а вторую Юлия Ю. Вот, пожалуйста. Так, кто же у нас сегодня выигрывает? У нас выигрывает девушка с именем Юлия. Но давайте-ка назову финальную букву. Это буква Н. Юлия Н сегодня побеждает. Цифра вашего номера заканчивается на 009. Поздравляю, вы становитесь победительницей нашей игры от наших друзей и партнеров футбольного клуба МЛ Витебск. И бокс сегодня отправляется вам. Всем остальным говорю не расстраиваться. Наш список обнуляется прямо сейчас. И уже с понедельника начнем новый, так сказать, сбор. Вот. Ну а всем вам, друзья, желаю удачи, как и футбольному клубу МЛ Витебск в Еврокубках.
1: Макс Тайм. Генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
3: Это будет наш тайм.
1: Радио «Витебск». Настрой свою волну.

0: Реклама на радио Витебск.
1: СПУ «Перемонт» ОАО «Витебский МЭС» Лёзнинский район на работу требуется. Заместитель начальника участка, ведущий зоотехник, заведующий складом, оператор машинного доения, тракторист-машинист. Достойная оплата труда, полный соцпакет. Доставка служебным транспортом, предоставляется жилье. Справки по телефону 8021-38-587-36 или 8029-898-61-77.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Ну, граждане, алкоголики, хулиганы, тунеядцы.
4: Курение в нетрезвом состоянии – основная причина пожаров и гибели людей. Соблюдайте правила пожарной безопасности, не курите в постели. МЧС напоминает, ваша безопасность в ваших руках.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11

0: Ну вот, друзья, с такими планами и мотивами медленно, но верно перемещаемся и к финалу данной 60-минутки. Далее, в следующем часу обязательно с вами поинтерактивим. Конечно же, не забудем про то, что в начале нового часа свежие новости от Оли Богдановой.
1: Радио Витебск. В ритме твоего города.

0: Ту агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси направил соболезнования в связи с уходом из жизни легенды мирового спорта Ивана Едешко. Это выдающийся спортсмен, игрок из плеяды великих советских чемпионов, чье имя вписано в историю мирового баскетбола. Его золотой пас на Олимпиаде 72 года стал примером высочайшего мастерства и воли к победе, вдохновил не одно поколение болельщиков и молодых спортсменов, подчеркнул глава государства. В Беларуси Ивана Едешко знают как талантливый тренера и мудрого наставника, внесшего значимый вклад в развитие и популяризацию баскетбола и воспитание молодежи. Иван Едешко родился в Гродненской области, игровую карьеру начал в Минском «Спартаке». На Олимпиаде в Мюнхене в составе сборной СССР он стал олимпийским чемпионом за 3 секунды до окончания решающего поединка с командой США. Именно Иван Едешко отдал золотой пас Александру Белову, который принес олимпийскую победу советской сборной. Иван Едешко также является чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы в составе ЦСКА. Становился обладателем Кубка европейских чемпионов и 8-кратным чемпионом Советского Союза. После завершения игровой карьеры стал тренером. Он ушел из жизни на 82-м году.
1: В Беларуси.
2: Масштабные командно-штабные учения прошли одновременно на 3 локациях, об этом сообщили в МВД Беларуси. Глава ведомства Иван Кубраков контролировал действия участников по видеосвязи, а на вводных по пресечению массовых беспорядков и освобождению заложников присутствовал лично. Стражи порядка отработали наиболее сложные сценарии обострения обстановки в городской среде и на режимных объектах, от обезвреживания противника в заброшенном здании до проведения точечных антитеррористических операций при большом скоплении людей. Подводя итог учения, глава МВД поблагодарил сотрудников за работу, выразил признательность оперативно-ситуативному штабу УВД, который обобщил информацию из других регионов и спроецировал ее на свою территорию. Гродненская область особенная и по географическому расположению, и по наличию лесных массивов в приграничье, отметил Иван Кубраков.
1: Экономика.
2: Первый прямой грузовой поезд «Славянский караван» отправился из Беларуси в Узбекистан. Состав сформировали на станции Орша. Восточная, сообщил канал СТВ. Этот логистический экспресс существенно сократит путь белорусских товаров к быстрорастущим рынкам Центральной Азии. Первый состав загружен древесиной, комбикормами и продуктами питания. Пока поезд будет курсировать 2 раза в месяц, но в перспективе «Славянский караван» станет основой нового торгового коридора. В планах расширить ассортимент грузов. К проекту подключат и автоперевозчиков, которые будут доставлять контейнеры в Оршу для дальнейшей отправки по железной дороге. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска автосалон «Белавтомаркет».

0: 8 37 00 11. Погода на радио Витебск.
1: В Витебске и по области небольшая облачность без осадков, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха по региону днем плюс 26-31. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 28. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Радио Витебск. Разбудит шоу.
1: Итак, друзья, что у нас сегодня есть по, между прочим, да, так, вот этим вот праздникам международным, там, поводам? Вот день воспоминания любимых книжек. Вообще, помните ли вы свою любимую книгу и как давно вы читали? Расскажите, пожалуйста, можете даже поделиться в наших мессенджерах. Вайбер, Телеграм, 7071071. Вот лично я последний раз читал книгу прям так, чтобы читать-читать, да, что касаемо художественной литературы, ну, прям давно, признаюсь, грешен. Вот эти вот всякие научные там, либо публицистические, да, это уже понедавнее было, периодически почитываю. В общем-то, мы можем вот сегодня почитать книжки. Опять же, в пятницу, да в такую погоду, скажите, ты что там, совсем сдурел, что ли? Пока погода позволяет, какие книжки? Книжки будем читать осенью под какао и пледом. А пока у нас только позитив и заряд бодрости. В принципе, не могу не согласиться с этим.
0: Ты слушаешь «Разбудит шоу».
2: Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Максимум Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск». 91 и

0: трек.
1: Итак, друзья, у меня к вам главный вопрос. Проснулись ли вы сегодня в эту пятницу полностью? Если ответ не совсем, не до конца и тому подобные варианты развития событий, да, ну вот как раз-таки разбудит трек для вас. Но у меня для вас есть несколько вариантов треков. Нам нужно выбрать с вами один, вследствие чего мы устроим с вами голосование. Сейчас я предложу вам на выбор два трека, а вы скажете, какой же мы с вами будем слушать-то? В общем, голосование. Первый цифру 1 присылаем, второй цифру 2. Вот первый я вам предложу следующий. Песня узнаваемая, поднимет настроение всем и каждому. Ноги сами пустятся в пляс. Давайте кусочек маленький послушаем с вами.

Это что касается первого трека. А вот второй, это если вам нравится этот Филяев в простонародье, да? Вы присылаете цифру 1 к нам в Viber 707-071-071. Что касаемо второго, вот второй. Это Оффенбаха, ошибка 303.

0: Ну, вот таких два трека у нас есть на выбор. В общем-то, если вы за Филяй, то циферку 1. Если вы за Оффенбах и ошибку 303, цифру 2. Все, поехали, голосуем, потом подведем итоги и послушаем целиком один из них.
1: Разбудит трек. Реклама на радио Витебск.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Желание загадай и играй на то лото бай. Телефон 017-329-2129.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

Ой, друзья, напоминаю, что у нас с вами продолжается голосование за трек, который поднимет вам настроение в эту пятницу утром. Между прочим, два у нас на выбор есть. Давайте коротко напомним, кто из них кто. Да, один это Филяй, а второй это, между прочим, Оффенбах, ошибка 303. Для вас открыты мессенджеры Viber 707-71-071, код 29. Если вы проголосуете за Филяй, то присылайте нам циферку 1. Если же за второй трек Оффенбах, то циферку 2. Все предельно просто. Поехали дальше голосовать. Пока счет примерно равный.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Президент продолжает работать в Брестской области. Сегодня глава государства прибыл в Березу в центре внимания сельское хозяйство. Стало известно, что фонд соцзащиты населения во втором квартале провел 105 контрольных мероприятий. Пентагон заключил контракт на увеличение выпуска ракет «Патриот». Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на радио «Витебск».

0: Экзит-трек.
1: Так, ну, друзья, мы с вами запускали голосование. Напомню, что у нас стоял выбор между как-то узнаваемым мировым Филяем и дуэтом диджеев из Франции Оффенбах «Ошибка 303». Так вот, итоги голосования. С большим преимуществом, с огромнейшим, можно даже так выразиться. Не, ну сначала-то они шли вровень в ровень. Но потом с большим преимуществом выиграл один из треков. А как я умею держать интригу, друзья? В общем-то, делайте динамики громче, подтанцовывайте, подпевайте, двигайтесь в такт, можете записывать видео, можете куражиться, дурачиться вместе со своими коллегами, друзьями, родственниками, где бы вы ни находились, потому что, внимание, сейчас каждого разбудит трек. Поехали!

0: Трек. Реклама.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Полоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 30 июля по 2 августа в Полоцке. Без возрастных ограничений. Живой звук. Оркестр Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на радио Витебск.
3: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на радио Витебск.

0: Лови момент.
1: Ну что, друзья, возьмем и словим за хвост один момент утра сегодняшнего дня, финального рабочего и финального утра июля 2026 года. Я думаю, что это даже через много лет вы можете вспомнить, зайти в свои фотозаметки и увидеть, как вы провели последний день июля 2026 года. Поэтому предлагаю все это дело зафиксировать и направить к нам в рубрику «Лови момент». Что нужно сделать? Взять в руки свои мобильные телефоны, открыть камеры, сделать снимок любой, абсолютно, чтобы вас сейчас не окружало, чтобы вы сейчас где бы ни находились и чтобы перед вами не было. Ну, просто берете, фотографируете и присылайте к нам в мессенджеры. Вайбер, Телеграм, 7071071, код 29. Все, краткий комментарий дам через несколько музыкальных минут и полная подборка в Телеграм-канал «Радио Витебск» отправится незамедлительно. Поехали!

0: продолжаем присылать свои фото к нам в мессенджеры. Они уже прилетают. Как всегда, хочется еще больше увидеть ваших моментов. Делаем фото здесь и сейчас. Присылаем в Viber, Telegram 7071-071.
1: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
3: Это будет наш тайм.
1: Радио «Витебск». Везде и всегда.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
4: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
3: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Рапсовое масло.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.
5: Лови момент!
6: И давайте коротко посмотрим, что же мы вам здесь предложим. Нет, мы вам ничего не предложим. А вот вы нам прислали ваши классные фотографии. Уже коротко я просмотрел. Давайте теперь короткий комментарий. Кратенький такой, небольшой. Бонжур, Аскания 366. Вова пишет нам, как всегда, дороги, дороги, красота. Маша радует нас цветами, такими из кашпо, экспозиции. Я не знаю, как это правильно называется, извините. Посмотрите в телеграм-канале. Игорь фиксирует последний день июля в поле вместе с рулонами соломы и сена. Светлана говорит: приезжайте, угощу. Здесь невероятное количество помидорок. Ну, слушайте, это замечательно. Это прекрасно, пригодится на зиму однозначно. А на даче в Старинках, говорит нам Андрей. Привет крестнику Лехе, нам отличной смены. Спасибо. А Сергей говорит: как просили отдых в лесных озерах. Ой, а вот это вот прекрасная сказка. Скиньте геолокацию, Сергей, где там можно отдохнуть. А Елена говорит: в Полоцке вот развивается наш флаг Республики Беларусь. Евгения: очень вкусно и со сладостью такой, я бы сказал, заканчивает это утро, точнее, или продолжает, или начинает. У Ани здесь дела рабочие. Вот. А Саня, как всегда, конечная Билева говорит нам. Все, полную подборку увидите в телеграм-канале Радио Витебск. Если кто еще не успел сбросить, сбрасывайте свои фотографии. А вот Владимир нам прислал как раз-таки в телеграм-канал с Красной площади фотку. Вот. Мы вас тоже поздравляем, Владимир, вот с вашим фото. Спасибо большое. Очень красиво и невероятно. Все, переходим медленно, но верно на следующие 60 минут. Там у нас тоже есть дела незаконченные.
0: Твое утро

0: Витебске 10 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси прибыл с рабочей поездкой в Березовский район. На поле озимой пшеницы Савушкин луч. Главе государства доложит о ходе уборочных работ в стране и регионе и развитии сельхозпредприятий холдинга. Здесь же президент покажет опытный образец комбинированного рулонного пресс-подборщика. Сельхозмашина способна прессовать солому, закатывать в полимерную пленку сено и сенаж, формируя рулоны различной плотности. О необходимости такой технологии глава государства говорил не единожды, требуя от отечественных машиностроителей произвести свои пресс-подборщики. Первый отечественный пресс-подборщик произведен на Бобруйск-Громаше. В этом году опытные образцы пройдут полевые испытания, и в следующем планируется приступить к их серийному производству.
0: Экономика.
1: Фонд социальной защиты населения во втором квартале текущего года провел 105 контрольных мероприятий по начислению обязательных страховых взносов на выплаты скрытой зарплаты и вознаграждений. О результатах сообщили в пресс-службе Министерства труда и соцзащиты. Так, с учетом новых норм законодательства, начислено почти 4 миллиона рублей обязательных страховых взносов. Это более чем в два раза превышает сумму, которую работодатели уплатили бы при законной выплате зарплаты. Наибольшие суммы до начислений в Минске, Могилевской и Минской областях. Министерстве также напомнили, с августа 2025 года за выплату скрытой зарплаты действуют повышенные размеры страховых взносов. Попытка сэкономить на легальной оплате труда обходится работодателям значительно дороже, заверили в Минтруда и соцзащиты. При этом зарплата в конверте лишает работников социальных гарантий, влияет на размер пенсии, оплату больничных, пособий по беременности и родам, а также других страховых выплат.
0: В мире.
1: Пентагон заключил контракт с оборонной корпорацией на 59 миллиардов долларов для увеличения выпуска ракет «Патриот». Согласно условиям сделки, производство зенитных управляемых ракет планируется увеличить почти в три раза, с текущих 600 единиц до 2000 штук в год к 2030 году. Стоимость одной ракеты составляет порядка 4 миллионов долларов. Как отмечается, этот заказ стал частью программы администрации Дональда Трампа по восполнению запасов вооружений, которые были истощены во время войны с Ираном.
0: Новости региона.
1: Синоптики предупредили жителей Витебской области об опасной жаре. На стыке двухлетних месяцев территорию северного региона накроет волна экстремального субтропического тепла, которая принесет с собой опасные для здоровья температурные показатели. Спасатели и медработники настоятельно призывают жителей и гостей Витебщины соблюдать повышенную осторожность. В пиковые часы жары стараться как можно меньше находиться под прямым воздействием солнца. Для поддержания водно-солевого баланса употреблять как можно больше жидкости. Особую осторожность следует проявить автовладельцам. По возможности ограничить длительные поездки на личном транспорте, особенно в дневное время. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Колбаса салями «Гурман» 550 граммов, 5 рублей 45 копеек. Майонез «Маковский» 400 граммов, 2 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: В Витебске и по области небольшая облачность, без осадков, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха по региону днем плюс 26-31. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 28. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер «Турагентство».

0: Радио Витебск. Утро твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Радио Витебск.
1: Ныряем с вами в финальный час «Разбудит шоу». Здесь у нас, как всегда, розыгрыш билетика в кино. Между прочим, это последний билетик в кино на этой неделе, да и, в принципе, в этом месяце. В следующем мы с вами по утрам, а хотя не будем. Не будем пока вдаваться в подробности, что мы будем с вами разыгрывать уже в августе, уже в понедельник августовского дня. Тем не менее, «Разбудит шоу» продолжается. У нас здесь музыка, которая не заставит себя ждать. Как говорится, чем ближе пятница, тем больше хитов. Уж поверьте, сегодня заряжены горячие хиты, а почти что один за одним в плейлист.
0: На радио Витебск «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
3: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск». Радио нашего города.

0: даже не думай.
1: Между прочим, абсолютно не нужно сегодня в пятницу этим заниматься. Я имею в виду думать. Да, какие-то рабочие моменты завершаем, а дальше все. Дальше все уже придумано за вас. Что, зря что ли существует вечер этого прекрасного дня? Зря что ли сегодня такая замечательная погода на улице? Я не устану это повторять, потому что, ну, знаете, маловато таких по-настоящему летних, как мы с вами привыкли и помним, горячих дней. В эти 3 месяца нам обещали, но, тем не менее, они есть и нужно пользоваться каждым из них. Поэтому, друзья, предлагаю следующим образом поступить. Я вам выдаю стартовую фразу прямо здесь и сейчас. Вы ее вводите к нам в Viber, Telegram 7071071, а дальше, после того, как вы ее ведете, вам автозаполнение будет предлагать какие-то слова. Вот их выбирайте любым образом по своим как-то пристрастиям. Выбирайте, нажимайте, что вам лучше, ближе по душе. Таким образом у вас получится предложение. Все это присылайте к нам. Я это все зачитываю, мы вместе с вами смеемся, получаем дозу такого заряда смеха на сегодняшнее утро. В общем-то, все на этом. Буду выдавать фразу. Фраза сегодня такова. Подумай, как будешь меня, а дальше вот стоп, а дальше вот троеточие и нет продолжения. Но, знаете, напрашивается такое какое-нибудь удивлять, там еще обожать, ценить, скучать. В общем-то, все, что придумает ваше автозаполнение, присылайте. Напоминаю еще раз стартовую фразу. Подумай, как будешь меня. Поехали.

0: Реклама на Радио Витебск.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велика, в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: выходных поют нам, ребята. Слушайте, замечательно, прекрасно. Мы в этом полностью их поддерживаем. Ну, а теперь переносимся к нашей стартовой фразе. Она была такова. Подумай, как будешь меня. А дальше работало ваше автозаполнение. Итак, поехали. У Анастасии получается. Подумай, как будешь меня любить. В принципе, и слов тут больше не надо. Константин говорит. Подумай, как будешь меня кушать. Что за каннибализм у нас? Елисей говорит. Подумай, как будешь меня. Есть несколько вариантов. У Ольги получается следующее. Подумай, как будешь меня, не было возможности сходить в магазин за тебя и твоих щеголяний. Ох ты, как будто бы претензия. Александр говорит, подумай, как будешь, меня зовут Александр. И спасибо, что обратились в бегство капитала. Слушайте, название для частной фирмы. Бегство капитала. Поможем установить ваше банкротство. Дмитрий говорит, подумай, как будешь менять на работе. Уже серьезно. Интересно. Так, Светлана говорит, подумай, как будешь меня в копию ставить. И смотри, что я могу сделать для вас. Опа. Вова говорит, подумай, как будешь, меня зовут. Not. Людмила говорит, подумай, как будешь меня, есть только на заправку. Но не знаю, что ты там придумал. Если что, я здесь ни при чем. Это автозаполнение. Хорошо, Людмила, будем знать. Окей. Ольга говорит, подумай, как будешь меня вести в этот день, в пятницу вечером на море. Ох ты! Ох ты! А вот это вот прям наилучшее попадание, считаю, в сегодняшней рубрике. На море сегодня, в пятницу вечером. Ох, кайф! Надежда говорит, подумай, как будешь меня вести на отдых и в каком направлении. Тоже сюда же присоединяемся. Маша говорит, подумай, как будешь меня встречать с вокзала с огромным чемоданом сувениров. Вот, пожалуйста. О-о-о-о. А это хорошо. Сувениры — это хорошо. Значит, вы уже на отдыхе побывали, по мнению автозаполнения. А, Александр говорит, подумай, как будешь меня. Есть вопрос, почему не работает с нами по телефону. Я вас люблю. Супер. Леся говорит, подумай, как будешь меня спасать с подбором правильных инструкций. Слышите, супер сегодня просто. Юля говорит, подумай, как будешь жить без любви и верности. Опа. Подумай, как будешь меня оскорблять, пишет нам Руслан. Руслан, вы что, мазохист, что ли? Не, ну это автозаполнение, мы поняли. Мы поняли, это шутки, юмор, все. Светлана говорит, подумай, как будешь меня понимать, если я буду работать в субботу и воскресенье. Никакого понимания здесь, Светлана, быть не может, потому что нельзя работать в выходные дни. Все, давайте как будто бы это автозаполнение не писало, и улетим все-таки на выходные. Но прежде чем до них доберемся, сегодня же пятница, не забываем мы об этом, не устаю об этом напоминать. Даже треки у нас сегодня пятничные.
1: На радио Витебс

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: С новостями спорта в студии Ольга Богданова. Здравствуйте. Полина Брагинец завоевала бронзовую награду юношеского первенства мира по борьбе в Баку. Представительница Беларуси поднялась на пьедестал весовой категории до 65 килограммов. В решающей схватке за бронзовую медаль белоруска уверенно преодолела сопротивление украинки Ирины Бухтиной с разгромным счетом 11-0. Ирина Шиманович вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Мемфисе в парном разряде. Белоруска на соревнованиях в США выступает в тандеме со славянкой Никой Радишич. В поединке 1-8 девушки разгромили британско-испанский тандем София Джонсон, Мария Гарсия. Они полностью контролировали ход дуэли, доминировали на корте и не оставили ни одного шанса своим соперницам в первом сете 6-0. Во второй партии закрепили успех 6-2. За выход в полуфинал Ирина и ее напарница поборются с россиянкой Марией Козыревой и Майей Люмсден из Великобритании, сообщает канал СТВ. Напомним, в одиночном разряде Ирина Шиманович не сумела пробиться в третий раунд. Наша спортсменка проиграла более рейтинговой американке Кати Олнец 4-6, 2-6. После небольшого перерыва возобновятся матчи футбольного чемпионата Беларуси среди команд высшей лиги, сообщает Белта. В стартовом поединке второго круга Могилевский Днепр примет на своей арене Новополоцкий Нафтан. Начало игры в 18 часов. Телеканал «Беларусь-5» будет вести прямую трансляцию. Три встречи 16-го тура состоятся 1 августа. Футболисты Барановичи сыграют у себя дома с Ислачью, которая занимает третье место. Идущий четвертым Гомель будет соперничать на своей арене с Витебском, а Дзержинский «Арсенал» в Борисове встретится с Минском. И о спорте на этом пока все.
2: Быстро, дёсело, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: Ну что, друзья, прервемся с вами на небольшую короткую рекламу, а далее, после нашего белорусского трека, сыграем во что-нибудь приятное такое, в стоп-кадр, например. А как вам? На кону билетики в кинотеатры нашего города, поэтому нужно бороться.
1: Реклама. Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки.

Итак, друзья, играем с вами и разыгрываем билеты в кино. Точнее, билет будет один, но пойдете вы вдвоем, потому что он на двух человек. А можете выбрать себе персонажа, да, с которым отправитесь именно в один из кинотеатров нашего города.

0: же выберите сами фильм, да, у вас и такая опция имеется. Что касаемо, как это все дело выиграть, будет вопрос, вам на него нужно в Viber ответить по номеру 707-071-071, код 29. Правильно нужно дать ответ, кто первый, правильно, тот и молодец, тот и забирает свой билетик в кино. Вот так, давно не пел. Вам понравилось? Надеюсь. Если не понравилось, извините, уж такова судьба. Так, что касаемо фильмов, знаете что? Вот есть киноновинка «Ограбить Лондон» называется. Возрастное ограничение 18+. Можете на нее отправиться. Будем играть сегодня по этой киноновиночке «Ограбить Лондон». В общем-то, в центре Лондона находят опасность. Людей из соседних домов эвакуируют, включая работников крупнейшего банка Великобритании. Именно в этот момент там находится крупная партия алмазов. Вооружившись современными гаджетами, команда первоклассных взломщиков готовит невероятно дерзкое ограбление. Вот видите, как все совпало. И опасность нашли в центре Лондона. И так совпало, что банк этот рядом был. И эти захотели ограбить. В общем-то, ой-ой-ой, какой же сюжетный поворот там может быть. Интересно. Я бы посмотрел. Трейлер понравился мне, кстати. Ну а теперь, внимание, вопрос. А какая опасность была в центре Лондона? Что там нашли? Поехали!
1: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: радио, которое слушает.
1: Итак, большие молодцы. В принципе, вы вообще все правильно все сделали и ответили. Но поздравлять мы будем кого-то одного из вас. А точнее, первого человека, кто правильно ответил на поставленный вопрос. Знаете, сразу скажу ответ. Ответ принимались несколько. Либо бомбу, времен Второй мировой, либо не разорвавшуюся бомбу. В общем-то, можно было вертеть, крутить, как хотеть. Но сам факт того, что вы все правильно в направлении туда мыслили, это предельно ясно и понятно. Вот первый нам присылает свой вариант ответов. Анастасия. Он оказался правильным. Про бомбу она упомянула, все сделала верно. Цифры номера заканчиваются на 421. Настя, я вам ставлю лайк. Билетик в кино ваш. Выбирайте, с кем отправитесь, на какой фильм отправитесь. Ну и, конечно, если сегодня заберете свой билет, сегодня вечером ваши планы уже известны, как будто бы. Поэтому порадуемся за Анастасию, порадуемся, что такой замечательный, интересный фильм вышел. Как-то боевик, триллер, криминал, детектив. Вот так его жанр можно описать. Все, друзья, с понедельника кое-что другое будем разыгрывать, но об этом в понедельник. Что ж вам на выходные-то вот это вот все рассказывать? До понедельника подождем.
0: Стоп-кадр. Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
3: Это будет наш тайм.
0: Горячий хит на радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
2: Тогда тебе нужно «Наше все».
1: Что?
2: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
0: Билетики выбирай и играй на Толото Бай. Телефон 017-329-2129. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: поют нам ребята в этом треке. И я вам тоже могу сказать арривуар на этой неделе, дорогие друзья. Пятница, все, финалочка, осталось совсем чуть-чуть, и все мы будем отдыхать, уж поверьте. Поэтому желаю всем и каждому максимально классно провести свои выходные дни и вернуться в понедельник с полностью заряженным настроением. Все, услышимся уже, получается, в августе. Всех обнял, приподнял. Всем музыки на волне номер один в регионе. Всем классных треков.
1: В эфире «Радио Витебск».

0: агентства ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси прибыл с рабочей поездкой в Березовский район. На поле озимой пшеницы Савушкин-Луч главе государства докладывает о ходе уборочных работ в стране и регионе и о развитии сельхозпредприятий холдинга. Здесь же президенту в эти минуты показывают опытный образец комбинированного рулонного пресс-подборщика. Сельхозмашина способна прессовать солому, закатывать в полимерную пленку сено и стеллаж, формируя рулоны различной плотности. Александр Лукашенко интересует конкурентоспособность модели, систему управления, особенности работы. Президент собрал разные точки зрения. Как отмечает пресс-служба президента, ведется предметный разговор о состоянии и перспективах производства. Аграрии Беларуси преодолели важный рубеж, собрав 3 миллиона 647 тысяч тонн зерновых культур с учетом рапса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики. Темп уборочной кампании этого года значительно превышает прошлогодние показатели. Текущий результат почти на 1,5 миллиона тонн опережает объемы, зафиксированные на аналогичную дату прошлого года. Брестский регион первым в стране перешагнул миллионную отметку, продемонстрировав самую высокую динамику прироста урожая. Показатель Витебской области на сегодня 225 тысяч. Тон. Уборочные работы на полях республики продолжаются.
1: В мире.
2: Снаряды времен Второй мировой войны сдетонировали на заброшенном складе на юго-западе Франции, захватившего территорию лесного пожара, об этом сообщает Белта. Сначала жители приняли происходящее за взрывы газовых баллонов, однако вскоре стало ясно, что детонируют артиллерийские снаряды. После работы саперов территория была полностью обезврежена. Лесные пожары этим летом охватили ряд стран Европы, в том числе Францию и Испанию. Пожар в Жеронде уничтожил около 42 тысяч гектаров леса. Из 9 коммун были эвакуированы около 84 тысяч человек, которым впоследствии разрешили вернуться домой. Наиболее серьезный ущерб нанесен коммуне Лепорш, где огнем были уничтожены почти 200 домов.
1: В Беларуси.
2: Госавтоинспекция усилит контроль на дорогах страны в предвыходные и выходные дни. В фокусе внимания сотрудников пресечение грубых нарушений правил водителями всех видов транспорта. Исключение из участия в дорожном движении бесправников и нетрезвых, в том числе пешеходов и велосипедистов, нарушение скоростного режима, правил обгона и выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающие сигналы светофора, перевозки пассажиров. Не останутся без внимания и места массового отдыха граждан. Для фиксации нарушений активно используются возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности, отметили в госавтоинспекции. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска «Автосалон Белавтомаркет».

0: 7.00.11. Погода на радио Витебск.
1: В Витебске и по области небольшая облачность, без осадков, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха по региону днем плюс 26-31. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 28. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный бранч.
1: Не знаю, ребят, верите ли вы в волшебство или нет, но мне кажется, сегодня можно немножечко об этом поговорить. На календаре у нас не только финал рабочей недели, но и финал второго летнего месяца. И сегодня я узнала, что 31 числа день рождения отмечает тот самый любимый киногерой для многих Гарри Поттер. Уверена, что фильм вы смотрели, и, может, даже кто-то читал про него книжку. Так вот, эта новость на самом деле натолкнула меня на мысли про магию и волшебство. И я подумала, что в этой жизни не обязательно обладать какими-то сверхъестественными способностями, чтобы что-то важное и особенное случалось, потому что мы сами с вами создаем свой день, причем на регулярной основе, а значит, мы сами для себя волшебники. Улыбайтесь, смейтесь чаще, тем самым дарите позитив своим родным и близким, окружающим, и мне кажется, это уже есть волшебство. Смело двигайтесь к своим целям, верьте в себя, совершайте добрые поступки, и тем самым притягивайте в свою жизнь все самое хорошее. На самом деле, очень много положительного можно создавать нам с вами самим. Ну а вот что касается волны Радио Витебск, то здесь мы для вас создали очень даже неплохой плейлист. И в рамках начинающегося бранча, а прямо сейчас будем все это дело слушать. Наташа Баталка, как всегда, с вами. Всем доброе, солнечное и пятничное утро.
0: Радио Витебск.

0: Glorious.
1: Бранч премьера.
2: На старте программы поговорили, что сегодня прекраснейший день недели, пятница. А по пятницам что мы с вами делаем? Ну, конечно же, знакомимся с русскоязычными новинками в нашей традиционной рубрике «Бранч премьера». И сегодня, вот представляете, когда июль заканчивается, мы для вас приготовили классную новинку. На просторах интернета она на самом деле уже понравилась очень многим. Такая душевная, лиричная, я бы сказала, немножечко такая романтичная. В общем, к нам в гости прямо сейчас заглянут Zivert, Ever и Director Reels. Песня называется «Давай на самый верх». Я думаю, что про Zivert нет смысла сейчас что-то рассказывать, потому что это популярная российская певица, творчество которой вы знаете и любите. А после ее сольного концерта на Славянском базаре, который прошел недавно в нашем городе, думаю, количество фанатов у нее на самом деле прибавилось, потому что все прочувствовали ее вот эту вот мощную энергетику на сцене. Но вот как раз-таки про других музыкальных творцов я сейчас немножечко расскажу. Ever – молодая российская поп-певица, автор песен, участница творческого объединения «Семья», известная, кстати, по трекам «Летчица» и «Кукла», может быть, уже слышали. И как раз-таки известно по этой совместной работе Zivert, которую мы сегодня будем слушать «Давай на самый верх». А еще один человечек здесь тоже потрудился. Это Director Reels, московский артист с продюсерскими и диджейским бэкграундом, работающим в хип-хоп и рэп-стилях. В прошлом, кстати, он был успешным диджеем, выступавшим на крупнейших площадках Европы и выпускался на топовых мировых лейблах. Его богатый музыкальный опыт и креативный подход к созданию треков позволяет ему выделяться среди других исполнителей. Но самое интересное, что руку к творчеству, а именно к соавторству, здесь еще приложил наш талантливый белорусский исполнитель Лирик. Он уже давно сотрудничает с Zivert и на самом деле сочинял для нее песни. У ребят получилась композиция, написанная в романтичном поп-звучании, посвящена поиску искренности и легкости в отношениях на фоне каких-то случайных встреч и расставаний. В основу лирики легла метафора подъема на самую высокую точку. Образ, позаимствованный из нашумевшего несколько недель назад ролика на просторах интернета, в котором двое российских руферов забрались на шпиль Empire State Building в Нью-Йорке и сняли себя с высоты птичьего полета. В общем, песня, вдохновленная на это видео. В общем, давайте слушать, получать удовольствие от процесса, а потом, как всегда, голосуем в нашем открытом телеграм-канале «Радио Витебск».
1: Бранч премьера.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама на радио Витебск.
1: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Смарт-часы Текно за 69. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
3: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 60-11-60. Радио «Витебск». Слушай свое.

0: Всем привет, на связи с эфирным миром финальный выпуск программы «Шоу-тайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио Витебск, вы первыми узнаете подробности жизни звезд. На повестке много новостей, обо всем поговорим по порядку. Бен Аффлек и Джейми Дин, победители одной популярной американской телевикторины, совсем недавно выиграли $1 миллион в шоу «Кто хочет стать миллионером». Аффлек и Дин правильно ответили на последний вопрос в выпуске, который вышел на ABC 30 июля. Выигрыш направят в благотворительный фонд актера, поддерживающий общественные организации в Демократической Республике Конго. А вот про Джорджа Армани снимут сериал. Правда, у проекта пока нет названия. Производством займется одна итальянская компания совместно с модным домом. Бренд Армани предоставит команде доступ к архивам, вещам и локациям, связанным с самим дизайнером. Также мы узнали, что 29-летний актер Джейкоб Батала, наиболее известный публике по роли Неда в кинофраншизе «Человек-паук», втайне женился на дизайнере Веронике Лехо. Подтверждение этой новости появилось после того, как в течение июля пара делала намеки на состоявшееся торжество. Так вот, во время интервью Джейкоб случайно назвал возлюбленную женой и тем самым прокололся. Примечательно, что важное событие личной жизни коллег Холланда и Баталана происходит практически параллельно. Отметим, что чуть больше месяца назад стало известно о прошедшей свадьбе Тома из Индеи. Что касается музыки, то Ариана Гранде рассказала о своем новом альбоме «Петал», назвав его экспериментальным и непохожим на все предыдущие работы. В интервью Apple Music певица призналась, что пластинка стала для нее выходом из зоны комфорта и получилась совсем не похожей на все то, что она создавала раньше. Кстати, релиз альбома состоялся уже сегодня. И в завершении Джонни Депп возвращается на большие экраны. Новая экранизация культового произведения Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе» собрала звездный каст со всеми, по ком скучали зрители. В актерский состав фильма, помимо Джонни Деппа, исполнившего главную роль, вошли Сэм Клафлин, Иэн Маккаллен, Дейзи Ридли и Руперт Грин. Ну а премьера фэнтези состоится в ноябре, так что ожидаем очередных киноновинок. Вот такие новости. «Шоу-тайм» продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by. Шоу «Утро» на радио Витебск.

0: Реклама. Просто иди в оконный остров. Окно закажи. Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на Радио Витебск.

Нужно тусоваться, ведь впереди выходные, и на самом деле очень много всего хорошего в пятницу можно делать. Я сегодня на старте программы уже говорила, что 31 числа отмечает день рождения главный киногерой Гарри Поттер, тот самый маг и волшебник, и намекала вам про то, что мы в этой жизни можем являться сами для себя волшебниками и создавать те самые чудеса для своих родных и близких, чтобы радоваться жизни и радовать других. Но, тем не менее, сегодня на самом деле в мире шоу-бизнеса очень много звездных именинников, и мимо этой исполнительницы я не могу пройти мимо, хотя на самом деле песни у нее очень старые и ностальгичные. Сегодня день рождения отмечает немецкая певица нидерландского происхождения, исполнительница песен в стилях поп, диско и евродиско, та самая Сиси Кейдж. Ее настоящее имя, кстати, Каролина Катарина Мюллер. В начале 80-х годов певица была участницей женского квартета Optimal, а в 85-м году после выступления группы в Гамбурге ее заметил продюсер Дитер Боллен, участник дуэта Modern Talking, пригласил певицу на прослушивание, подписал с ней контракт и запустил сольную карьеру, и про нее узнал весь свет. Ну, естественно, за свою немалую карьеру у нее очень много хороших песен, которые, уверена, вы когда-то слышали, может быть, даже переслушиваете на каких-то юбилеях, ретро-вечеринках, может быть, на каких-то свадьбах. И вот сегодня я в эту прекрасную, практически такую летнюю, последнюю июльскую пятницу решила тоже немножечко пошалить. Так что поздравляем Сиси Кейдж с днем рождения, посылаем ей нашу FM-открытку с наилучшими пожеланиями. Ну и по такому поводу сейчас предлагаю поностальгировать, вспомнить прошлое, ну и, конечно же, под эту музыку вспомнить свою молодость.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Полоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 30 июля по 2 августа в Полоцке. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
4: Дети-исследователи так и не познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: сейчас DJ Tiesto и Brianna Grace поют нам про красивые места в своей музыкальной работе под названием Beautiful Places. Могу сказать, что в нашей эфирке тоже очень красиво, а на волне радио Витебска тепло, кайфово, уютно и, самое главное, дружелюбно. И, надеюсь, эту пятницу вы проводите в нашей компании. За стартовую 60-минутку музыкального бранча мы с вами очень много что успели сделать, но самое важное и главное, конечно же, познакомились с сегодняшней русскоязычной бранч-премьерой. Песня называлась «Давай на самый верх». Эта песня уже завирусилась на просторах интернета. Очень многим понравилось, так что милости просим, переходите в наш открытый телеграм-канал «Радио Витебск», ищите пост на эту тему и голосуйте. Все итоги будем подводить ближе к финалу программы, ну а сейчас финалим этот час. Как всегда, послушаем еще немного музыки, а потом узнаем свежие новости и прогноз погоды от Ольги Богдановой.
1: «Радио Витебск. Волна твоего города».

0: Витебске полдень. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В эфире радио «Витебск. Полуденный выпуск новостей». Александр Лукашенко сегодня работает на полях в Березовском районе с озимой пшеницей хозяйства «Савушкин-Луч». В ходе рабочей поездки главе государства продемонстрировали новый тестовый образец комбинированного рулонного пресс-подборщика, созданного белорусскими конструкторами. Президент подчеркнул, что разрабатываемый в стране пресс-подборщик обязан обладать высоким качеством и полностью соответствовать зарубежным стандартам. И указал на то, что дефицит подобных машин тормозит своевременную очистку полей для новой посевной кампании, назвав эту ситуацию уязвимым местом аграрного сектора. Александр Лукашенко отметил острую потребность в мощных пресс-подборщиках, способных оперативно убирать солому и готовить землю к вспашке. Профильные руководители-эксперты агропредприятий, тестировавшие технику в реальных условиях, подтвердили, что белорусская новинка по своим эксплуатационным характеристикам не уступает зарубежным моделям. Работа в полях идет активно. На утро намолочено более 3 миллионов 600 тысяч тонн зерна. Это почти на 1,5 миллиона больше, чем на эту дату прошлого года. Канал ОНТ рассказывает о том, как на помощь аграриям приходят военные. В соединениях и воинских частях сформированы специальные взводы. На поля вместе с хлеборобами выходят военнослужащие и специальная техника. Военнослужащие помогают аграриям по всей стране. Также в полях сотрудники других силовых ведомств и бойцы студотрядов. В результате массированного налета украинских дронов на Волгоградскую область ранения получили 5 человек. Как сообщил канал ОНТ, в регионе зафиксировано повреждение жилого фонда, индустриального объекта и логистического центра компании «Wildberries». Параллельно с этим ударами беспилотных летательных аппаратов подверглись территории Севастополя и Ростовской области. Глава Волгоградской области заявил, что регион столкнулся с тяжелыми последствиями налета. По его словам, в областном центре пострадали частные многоквартирные дома. На одном из промышленных предприятий топливно-энергетического комплекса вспыхнул пожар. Руководитель региона добавил, что всех 5 раненых доставили в больницы. Налеты украинских беспилотников были зафиксированы в других субъектах России. Руководитель Ростовской области проинформировал о том, что на территории его региона травм получили 2 человека. В то же время воздушную атаку отражали в Севастополе силами противовоздушной обороны и мобильных зенитных расчетов. Губернатор Михаил Развожаев сообщил об успешной ликвидации 2 дронов. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Напиток сокосодержащий «Любимый» – гранаты «Земляника» 0,95 литра, 2 рубля 79 копеек. Мороженое 20 копеек, пломбир, ваниль и шоколад 70 граммов, 1 рубль 65 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: В Витебске и по области небольшая облачность, без осадков, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха по региону днем плюс 26-31. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 28. Прогноз предоставлен Витебским облгидрометом, партнер «Турагентство».

0: с Наташей Баталко.
1: И снова всем салют. Прямо сейчас хочется сказать, что мы с вами не только врываемся в новый час, а устраиваем заплыв в новый час на волне нашего города по трек Swim от группы южнокорейской BTS. Кстати, не так давно я вам рассказывала про парней новость, да, что ребята обиделись на ежегодную музыкальную премию Грэмми и даже отказались там участвовать, потому что создали специальную номинацию для южнокорейских кей-поп-артистов. И это на самом деле их задело. Они решили, что сузили границы в творчестве и стало какое-то происходить там распределение в музыкальном мире. Хотя, как сказал глава Грэмми, что на самом деле сделали это все для того, чтобы немножечко просто расширить музыкальные горизонты и линии. Ну, в любом случае, парням пожелаем удачи, везения. Надеюсь, у них все реабилитируется и обиды пройдут. А мне кажется, в этой жизни ко всему нужно относиться проще. И вам я этого, друзья, желаю. Ну и, конечно же, продолжаем бранчевать эту прекрасную последнюю июльскую пятницу. Заряжаемся хорошим настроением и слушаем любимую музыку. Так что оставайтесь на волне и прибавляйте громкости в динамиках.
0: Радио Витебск. Везде и всегда.

0: Реклама.
1: ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод» приглашает на работу заместителя директора по сельскому хозяйству, начальника производственной лаборатории, инженера-механика, слесаря-сантехника 5-го разряда, слесаря-ремонтника 4-5 разряда, электромеханика посредством автоматики и прибором технологического оборудования 5-го разряда, тракториста 4-го разряда. Достойная оплата труда. Полный соцпакет. Телефоны для справок 67-98-11 или 8-033-324-33-44.
0: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 70-43. Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: в музыкальном плане проект Шаус со своим треком Sunrise. Если вы, ребят, в ближайшем будущем тоже хотите согреть своих родных и близких как то самое солнышко какими-то приветами, поздравлениями, признаниями в любви или просто сообщениями без особого повода, то самое время брать в руки телефоны и отправлять прекрасные тексты в наши мессенджеры Viber и Telegram с номером 7071071. Программа начнется в обеденное время, уже, в принципе, скоро, так что активничайте, а мы продолжаем наполнять эту прекрасную пятницу только любимой музыкой.
1: Привет, я Юлиана Караулова, и вы слушаете мою песню на волнах радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
3: Заходи и проверь свою удачу на Толато Бай. Телефон 017-329-2129. Телефон рекламной службы 60-11-60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Надеюсь, этот талантливый артист по имени Ваня Дмитриенко сейчас не расстроится, если я присоединюсь к нему в компанию. В эфире он поет для всех нас композицию «Настоящая». Кстати, совсем скоро, уже 2 августа, у Вани Дмитриенко в Москве, в Лужниках, состоится сольный концерт. Это будет первый сольный концерт артиста на крупнейшей концертной площадке страны. В программе шоу живой командой музыкантов, яркой сценографии, драматургии, включающей стихи и звучание живых инструментов. В сет-лист войдут песни из новой главы творчества, которая началась в 2024 году. Будет петь песню Цветаева, Вишневый, Настоящая, которая только что звучала, Шелк, Силуэт, а также, конечно же, главные хиты исполнителей тоже там прозвучат. Если будете в Москве и на концерте, то, конечно, все снимайте, нам присылайте, вместе с вами почувствуем эту атмосферу, ну и, конечно же, передавайте жаркие приветы, так сказать, Ване Дмитриенко. Что касается музыки, друзья, напоминаю, что нас можно слушать не только через приемники, но и через умные колонки Алисы, а также на свой гаджет можно установить приложение «Национальный онлайн-радиоплеер». Это очень удобно, особенно в дороге, проверено на себе, поэтому плохого не буду уж точно советовать. В приложении огромное количество радиостанций, и самое главное, там есть мы. Так что выбирайте удобный вариант прослушивания и проводите эту пятницу вместе с нами. Ну а мы продолжаем двигаться дальше по курсу трек «Be Mine» от Камрада. А в середине часа узнаем еще и краткий выпуск новостей. Всем хорошего настроения.
1: Радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. В Рассонах проходит выездное заседание экспертно-консультативного совета при Президиуме Совета Республики. В Витебске с 1 по 3 августа изменится движение трамваев. По случаю Дня десантников и сил спецопераций вооруженных сил, личный состав 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады проводит ряд праздничных мероприятий. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

0: Московский номер 7043.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой?
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.
5: Моя жизнь, мой вайп, сторис, инста-лайк, твой взгляд, мой вечный драйв, кайф.

0: судя по всему, этому исполнителю под псевдонимом King of Minsk очень-очень жарко, раз он поделил своей рубашкой. Я сейчас, кстати, по поводу жары и тепла однозначно заведу тему, но начну, как всегда, издалека. Смотрите, мы приближаемся с вами к выходным. Выходные дни очень многие отдыхают, кто-то любит это дело на природе, уезжая куда-то, особенно в летний период времени, на дачу либо в деревню, кто-то просто выезжает в лес пройтись, подышать, кто-то вспоминает про свои какие-то увлечения, хобби, кто-то вообще ничего не делает и практически спит, а кто-то спасается через какой-то спорт, а кто-то любит в выходные дни сходить в баню либо в сауну. Так вот, касаемо последнего, у меня есть прекрасные новости. Представляете, полчаса в сауне могут ненадолго усилить работу иммунной системы. К такому выводу пришли ученые из Финляндии, обнаружив, что после одного сеанса в крови заметно увеличивается количество всех типов лейкоцитов, клеток, которые как раз-таки помогают организму бороться с инфекциями. В исследовании приняло участие достаточно большое количество человек. Взрослые люди были, 27 женщин и 24 мужчины, средний возраст которых 50 лет. Добровольцы провели 30 минут в сауне при температуре около 73 градусов, а в середине сеанса приняли 2-минутный холодный душ. После этого ученые измерили показатели крови и выяснили, что в кровоток вышло больше нейтрофилов, лимфоцитов и других белых кровяных клеток. Так вот, по словам авторов работы, организм, вероятно, временно выпускает лейкоциты из тканей в кровоток, чтобы они могли активнее патрулировать организм и быстрее реагировать на потенциальные угрозы. Примерно через полчаса после окончания процедуры показатели возвращались к обычному уровню. Ученые подчеркивают, что речь пока идет только о краткосрочном эффекте после одного сеанса, но, тем не менее, уверена, здесь все впереди. Так что, подводя черту, могу сказать только одно. Париться можно и нужно, это полезно, а мы с вами в эту прекрасную последнюю июльскую пятницу не будем запариваться на работе, а будем и дальше слушать любимую музыку и держать курс на крутые выходные.
1: Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Well, проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о новостях региона. В Рассонах проходит выездное заседание экспертно-консультативного совета при Президиуме Совета Республики под руководством председателя совета Натальи Качановой. Подробности сообщила газета «Витебские вести». На повестку дня вынесен вопрос о повышении туристического потенциала. Перед началом встречи участники осмотрели выставку, на которой представлены знаковые объекты Рассонского, Ушачского и Верхнедвинского районов. На 7-м Всебелорусском народном собрании реализация туристического потенциала была официально утверждена как один из 7 ключевых приоритетов программы социально-экономического развития. Как отметила Наталья Качанова, в регионах нужно максимально использовать туристический потенциал и на этом зарабатывать. Витебске с участием министра внутренних дел Ивана Кубракова проходит заседание коллегии областного управления внутренних дел. На мероприятии подводят итоги работы за первое полугодие, сообщил канал «Беларусь-4 Витебск». На рассмотрение также вынесена тема реализации директивных требований главы государства по укреплению правопорядка, общественной безопасности и дисциплины. В фокусе внимания контроль за ситуацией в сфере агропромкомплекса, выявление преступлений, профилактика правонарушений для обеспечения продовольственной безопасности страны, а также охрана общественного порядка в местах массового пребывания граждан и дорожная безопасность. По случаю Дня десантников и сил спецопераций вооруженных сил, личный состав 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады проводит ряд праздничных мероприятий для жителей и гостей Витебска. Так, завтра, 1 августа, в парке победителей состоится праздничный концерт. В воскресенье, 2 августа, состоятся митинг и автопробег. Также жители и гости города смогут попасть на территорию воинской части бригады, где пройдут показательные выступления и торжественные мероприятия. Будут представлены и образцы стрелкового оружия, беспилотных летательных аппаратов, средств связи и военной техники. Спортивная составляющая включает преодоление полосы препятствий, армрестлинг и скалодром. Кроме того, гости смогут проверить себя в пневматическом тире, программе и показательное тушение возгорания пожарным расчетом, а также традиционная полевая кухня. В Витебске с 1 по 3 августа изменится движение трамваев. Как сообщил канал «Беларусь-4 Витебск», это связано с ремонтом трамвайных путей на улице Максима Горького. Специалисты меняют рельсы, кладут плитку и обновляют контактную сеть. Трамвайные маршруты номер 1 и 9 будут изменены, будут двигаться до кольца Лучёсы. 7 и 8 маршруты будут осуществлять работу до конечной. По улице Титова будут закрыты маршруты трамвая номер 2 и 6. Транспорт с этих направлений будет перенаправлен на 8 маршрут. На замену ушедшего транспорту выйдет временный 65-й автобус. Он будет курсировать от автовокзала до предприятия «Витричтранс». Также увеличится количество рейсов на автобусах номер 1745. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска «Белавтомаркет».

0: 7.00.11. Погода на радио Витебск.
1: Витебские по области небольшая облачность без осадков, ветер неустойчивый и слабый, температура воздуха по региону днем плюс 26-31, витебские столбики термометров поднимутся до плюс 28. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: агент.
1: Все мы знаем такую классную фразу, как «работа работой, а обед по расписанию». И для пятницы, мне кажется, это особенно актуально. А вот глядя на часы, сейчас хочу не только пожелать всем обедающим и перекусывающим приятного аппетита, но еще и предлагаю раскачать эту пятницу весельем, позитивом и, конечно же, наполнить эфир любимой волны «Радио Витебск» прекрасными, душевными, теплыми словами в адрес родных и близких. Все это дело вы уже можете прямо сейчас отправлять в наши мессенджеры Viber или Telegram по номеру 7 071 071, потому что в эфире стартует наша любимая поздравительная программа под названием «Музыкальный агент». Напомню, что этот сегмент бесплатный для всех и каждого, так что ловите момент, совсем скоро начнется озвучка. Ну а мы продолжаем слушать музыку и держать курс на прекрасные выходные. Кстати, впереди у нас музыкальная работа, называется «Take My Breath» от исполнителя с псевдонимом «The Weeknd», что нам очень даже подходит.
0: «Музыкальный агент».

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
2: Тогда тебе нужно «Наше все».
1: Что?
2: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Музыкальный агент.
1: Этот парнишка по имени Холли Флейм тонет от любви, а я, ребята, тону в ваших посланиях, потому что их, как всегда, в наших мессенджерах очень-очень много, что на самом деле радует. Давайте озвучивать стартовую порцию посланий. Хочу передать привет от Даши для мамы Натальи и папы. Петру передают. Вот, надеюсь, ваши любимые родители все это дело услышали. А мы идем дальше. Есть у нас сообщение от Саши. Добрый день, уважаемая Радио Витебск. Поздравляю вас, Наташа, с праздником. Желаю самое главное крепкого здоровья. Саш, огромнейшее спасибо. Вот вы знаете, маленькая такая история. В этом году случилась со мной одна неприятность. По своей вине, конечно же, люблю я всякого рода эксперименты с питанием. Ну и было у меня дело тут одно со здоровьем, так сказать, восстанавливалось. Так вот, я пришла к своим 35, к тому, что самое главное – это здоровье. Вот когда его подрываешь, никакой радости в жизни нет. Ну, конечно, кроме любимой работы и вас. Но, тем не менее, друзья, берегите себя, берегите свое здоровье, и тогда действительно вы будете самым счастливым и самым богатым человеком на Земле. Этого я вам и желаю в плане, конечно же, хорошего самочувствия. И иду дальше по тексту. Передаю привет Вадиму Анатольевичу, Артему Семенову, Елене Андрею привет и Саве, Максиму и Игорю на 57-й маршрутке. Желаю всем радиослушателям хороших выходных. Берегите себя, очень жарко. Да, сегодня у нас жаркий денек. Так сказать, лето опять клонит в эту сторону. Выходные тоже передают жаркие. Так что не забывайте про кепки, панамки, какую-то легкую одежду. Тоже одеваем на себя. Ну и, конечно, про водно-питьевой баланс тоже не забываем. И Лена нам прислала сообщение. Добрый день, любимое радио. Всех слушателей с окончанием трудовой недели. Впереди выходные. Привет любимому мужу Андрею. Александру на МАЗе 1372. Вам, Наташ, тоже привет. Также привет любимому сыну Паше и его семье. Всем тепла, добра и хорошей погоды в выходные. Лен попросила поставить ту самую любимую песню «Газ от Зиверт». Ну что, ребят, давайте газовать не только по этой пятнице, но и в классный уикенд.
0: Музыкальный агент.
2: Все мы изначально чайник.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Полоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 30 июля по 2 августа в Полоцке. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
3: Желание загадай и играй на то лото бай. Телефон 017-329-21-29. Телефон рекламной службы. 60-11-60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Агент.
1: После трека Away от нашего талантливого белорусского диджея, музыкального продюсера Руми и нашего, кстати, друга, я, конечно же, здесь очень рада быть, и песня сама намекнула, что пора появляться. Сообщений много, друзьям, давайте дальше радовать ваших родных и близких. Добрый день, передайте, пожалуйста, привет моей подружке Милене, она почти месяц отработала на новом месте. Милена, ты справилась с этим месяцем, ты супер, желаю тебе расти, развиваться и кайфовать от того, что делаешь, пей вкусненько чаек. Мы Милене тоже передаем горячие приветы и действительно, она умничка, и у нее все впереди. Главное, как говорится, верить только в хорошее. Здравствуйте. Хочу передать привет Харитончик Сергею уже в Новополоцке. Скучаю, твоя жена. И вот Олеся попросила поставить композицию «Ветер меняет направление» от группы «Моя Мишель». В скором времени прозвучит ваша заявка. Ожидайте. Здравствуй, дорогое радио. Передайте привет Мышкину Виктору. Пускай работает хорошо. Работа себя прекрасно. Так, заново буду читать. Здравствуй, дорогое радио. Передаю привет Мышкину Виктору. Пускай работает хорошо. И чувствует себя, я так понимаю, здесь написано прекрасно, потому что несколько раз повторили слова. Спасибо вам большое, прекрасного дня и хорошего настроения. Я хочу пожелать, чтобы работа в эту пятницу была у всех лайтовая и побыстрее рабочая смена завершилась, потому что выходные на носу, а там мы будем август месяц с вами встречать. Так, есть у нас еще послание. Добрый день, Радио Витебск. Хорошей пятницы. Хотим поздравить Наталью с юбилеем и пожелать всего самого хорошего. Попросили поставить песню Натали. У нас, кстати, вчера один слушатель тоже просил поставить эту песню. Григория Лепса, к сожалению, нету в нашей фонотеке. Дубль 2 сейчас будет. Натали, ты мои печали утоли. Я прошел пустыню грусти полземли. Я вернулся, чтобы сказать тебе прости. Натали, от судьбы и от тебя мне не уйти. Я думаю, что сейчас вместо Григория Лепса я немножечко исполнила. Конечно, я не певец, но тем не менее. А вот как раз-таки к другим музыкальным заявкам. Ребят, мы прямо сейчас будем возвращаться. Просили «Моя Мишель», «Ветер меняет направление». Вот тогда и получайте, и слушайте.
0: Музыкальный агент.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Александр Лукашенко впервые провел церемонию вручения госнаград в особом формате прямо на предприятии. Поводом послужили достижения холдинга «Савушкин продукт». Иран заявил об ударе беспилотниками по американской базе в Кувейте. Председатель Совета Республики Наталья Качанова изучила презентацию туристических возможностей Расунского района. Подробности в начале следующего часа.
0: День на радио Витебск.

0: если в эту пятницу вы запутались немножечко во времени, то сейчас я буду вашими часами в нашем прекрасном городе 13:38, а на волне Радио Витебск продолжается поздравительный сегмент «Музыкальный агент». И именно здесь бесплатно мы радуем ваших родных и близких. Помимо этого выхода, признаюсь честно, у нас в эфире остается всего два, поэтому если вы хотите успеть кого-то действительно порадовать от души, то пишите, не стесняйтесь, Вайбер, Телеграм будет вам в помощь. Номер не менялся, 7071071. К нам прилетело послание от Анастасии. Добрый день, поздравляю папу Почетовского Юрия Аркадьевича с заслуженным выходом на пенсию, а меня с днем рождения. Дорогая Настюшечка, если сегодня вы именинница, то принимайте поздравления. Я желаю, пускай исполняются все ваши самые заветные мечты и желания. У нас тут на самом деле много сообщений. Сегодня они тоже адресовываются и мне. Дорогие ребята, вот сообщение читала от Сережи буквально недавно, от нашего постоянного радиослушателя. Оксана написала, причем в сообщении указала и своих коллег. Ребят, я их озвучивать в эфире не буду, но признаюсь честно, мне очень-очень приятно. Все ваши слова вот прям в сердечко, поэтому все, что я вам в Вайбере пишу, это действительно пишу я собственноручно. Спасибо за прекрасные слова, спасибо за поздравления. Оксана, кстати, попросила, пользуясь случаем, ну, с учетом моего небольшого тоже праздника, поставить в эфир что-нибудь любимое на мой вкус. Меня всегда такие вопросы ставят в тупик, потому что я, признаюсь честно, жуткий меломан и обожаю музыку, люблю ее не только слушать, но о ней и говорить. Но сейчас меня спасает наша фонотека, а именно раздел новинок, поэтому просто для хорошего настроения предлагаю вспомнить свежий трек, с которым мы знакомились не так давно. Работа называется «Sad Girls» от Биби Рексы и Дэвида Гетте.
1: Музыкальный агент.

0: Реклама.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: агент.
1: Только что Никита Белько подарил нам в эфире атмосферу любви благодаря своей композиции «Понарошку», а теперь счастье и радость будете дальше дарить вы своим родным и близким благодаря посланиям. Добрый день! Поздравления с днем рождения! С юбилеем летят в шар

0: женщину для Шабловской Раисы Числавовны. Рая, Раечка, Раиса, люби, сияй, вдохновляй. Крепкого здоровья, огромного женского счастья. Обняли на расстоянии, все семейство Шабловских написала. Так, есть у нас дальше много сообщений. Давайте будем озвучивать, чтобы успевать. От Владимира прилетело вот такое. Вот, доброго дня, Радио Витебск. Поздравьте меня с кабачками, справился. Если помните сумку с ними, Вова, конечно, помню. И сумку вашу клетчатую, фотографию и кабачки. Признаться честно, мне тоже уже несколько кабачков от друзей перепало. Я подумала, что не все так печально в этой жизни. Ну ладно, не об этом. Иду дальше по тексту. Правда, мыть банки было не очень. Всем хорошего дня, настроения, мира, тепла и добра. Вова попросил поставить в эфир трек под названием «Given to me» от Майкла Джексона. Естественно, такая музыкальная работа в скором времени прозвучит, а я успею захватить еще послание. Добрый день, Радио Витебск. Передаю огромный сердечный привет своему любимому внуку Андрею. Приятного тебе летнего дня. Пусть этот день будет полон радости, веселого настроения и принесет множество приятных моментов. Будь всегда бодрым, веселым, мудрым и находчивым. Обнимаю, целую, очень люблю. Любящая бабуля Люба написала. Все остальные послания, которые мы еще не читали, не переживайте, друзья, все успеем обязательно до финала часа. А сейчас прерываемся на музыкальную паузу и слушаем то, что вы просили.
1: Музыкальный агент.

0: на радіо Вітебск.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
4: СПУ «Перемонт» ОАО «Витебский МЭС» Лёзнинский район на работу требуется. Заместитель начальника участка, ведущий зоотехник, заведующий складом, оператор машинного доения, тракторист, машинист. Достойная оплата труда, полный соцпакет. Доставка служебным транспортом, предоставляется жилье. Справки по телефону 8021-38-587-36 или 8029-898-61-77.
5: Просто иди в оконный остров.
6: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29-519-66-66, сайт оконныйостров.бай.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60-11-60.

0: момент.
1: Мне не хотелось этого говорить, но наша программа «Музыкальный агент» подошла к концу. Это, конечно же, в рамках только дневного сегмента. У меня есть и хорошие новости. Порадовать родных и близких можно будет вечерком с 19 до 20, так что запоминайте эти временные рамки. Но я, естественно, успеваю зачитать финальную порцию сообщений на данный момент. Здравствуйте, передаю привет Бобровой Татьяне, Савченко Татьяне, Васильевой Ларисе, Цыгановой Елене, Тричковой Елене, Щукиной Карине и Лосовской Маше. Желаю вам отличной смены, вы крутые девчонки и замечательные профессионалы своего дела. Всем любви и добра. Здравствуйте, любимая радио Витебск. Поздравляю всех десантников с наступающим праздником. Здоровья вам, всем удачи и хорошего настроения, море позитива и мягких прыжков. Так, есть у нас еще вот такое вот сообщение от Маши. Хочу поздравить всех с наступающими выходными. Передаю привет коллегам, семье и друзьям, а также всем знакомым. И что мне больше всего нравится здесь, незнакомым людям. Пусть ваши заветные желания исполняются, а мир светится яркими красками жизни. Замечательное сообщение, Машечка, вот наполненное всем самым добрым, теплым, что уверена в вас есть. Мы вам посылаем тоже ответные лучики добра. Маша попросила поставить что-нибудь позитивное. Предлагаю в финале часа новинкой Whisper называется от Джоэл Кори. Там, кстати, есть такие слова, как ла-ла-ла-ла, на-на-на-на, и однозначно можно будет, друзья, подпевать, и это будем делать вместе с вами.
0: Музыкальный

0: Тверская слушает. В Витебске 14 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Отечественный пресс-подборщик должен быть качественным и на уровне импортных образцов. Об этом президент заявил во время рабочей поездки в Березовский район. На поле озимой пшеницы предприятия «Савушкин-Луч», куда прибыл глава государства, был представлен опытный образец комбинированного рулонного пресс-подборщика отечественной разработки. Президент обратил внимание, что сейчас из-за недостатка такой техники есть проблемы с быстрой уборкой полей для последующего сева. И это узкое место в сельском хозяйстве. Нужны высокопроизводительные пресс-подборщики, чтобы быстро свести с полей солому и перепахать почву. Подробности приводит Пол Первого.
2: Уборка идет вроде неплохо, как погода. Ну, молодцы, стараются крестьяне. Кругом солома. Кругом. Кое-где там, если в общем целиком брать площади, кое-где у нас свернули эту солому в рулон. Здесь узкое место. Вот это горе. Это мне даже иногда, как президенту, стыдно говорить о пресс-подборщике. Потому что такие продвинутые, как Машинский, думают, президенту нечем заниматься, как этими пресс-подборщиками. А это узкое место в сельском хозяйстве. Их еще там несколько таких узких мест. Министр обнаружит, Шулейко скажут потом. Но это узкое место. Зерновые убрали. Надо мгновенно все свернуть и свести. Даже если людей не хватит работать, хотя тут, ну, какие, техника должна быть. Еще надо погрузчики, надо платформы. Для того, чтобы свести, ну, хотя бы в рядок выложить на краю, ну, вот так вот, на краю поля и быстро перепахать эту почву. Поэтому я ввязался в это, видя в прошлом году, что дальше это уже нетерпимо. В Минской области на поле мы были и договорились. Вот Михалыч у нас каждый вечер докладывает по этим. Уже, наверное, телефон хочет куда-нибудь выбросить, чтобы с собой не носить. Но это надо. И если сделали, и ты одобришь это, скажешь, да. И он тоже, вы же покупатели. Ну, хорошо. Конечно, Александр Михайлович далеко от этих проблем. Ему что? Ему деньги считать надо, это правильно. Но, наверное, все-таки пресс знаешь, хороший или плохой. И правду скажешь когда-нибудь, шепнешь вот на ухо. Нам нужна машина такая, как импортная. Больше не требуют.
3: Это аналог лучшего европейского пресса.
2: Об этом речь.
3: Да, и они максимально, хочу сказать честно, что они очень близко подошли, что его год доработки, там массовые испытания и следующий год постановка на конвейер, это машина, которая сэкономит минимум, если мы будем планово ставить на производство. Сделают производство, мы выкупим. Так вот, мы за год, за два, 1500 трактористов дополнительно, которые работают на этих маленьких бобруйских, да, от на комбайн или 35-й трактор пахать.
2: Ну, вот это философия хорошая. Но только должен быть качественный
3: пресс. Конечно.
2: Потому что если не качественный, ты знаешь, я тебе говорил уже, не надо некачественное делать. Пускай будет дороже, но должно быть качественным. Должно быть на уровне импортных образцов.
1: Пресс-подборщик изготовлен предприятием «Бобруйск Агромаш». Заместитель премьер-министра Юлия Шулейко сообщил, что опытный экземпляр сейчас проходит испытания в полях. Агрегат предназначен для работы в различных условиях эксплуатации и способен прессовать кормовые и технические культуры.
0: В мире.
1: Вооруженные силы Ирана нанесли удар с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам ВВС США на авиабазе в Кувейте. Согласно заявлению, атака стала очередным этапом операции «Удар молнии» и была предпринята в ответ на агрессивные действия вооруженных сил США и удар по жилому дому на острове Кешм. В Тегеране указали, что данный объект играет ключевую роль в американских воздушных и разведывательных операциях, а также является критически важным узлом логистической поддержки сил США в регионе.
0: Новости региона.
1: Председатель Совета Республики Наталья Качанова изучила презентацию туристических возможностей Расунского района. Парламентарий обратила внимание на богатое природное и культурное достояние края, которое делает его привлекательным для путешественников. Канал «Беларусь-4 Витебск» сообщает, что на выставке представлен потенциал экотуризма и активного туризма, готовых маршрутов для отдыха, агроусадеб и баз отдыха. Также представлены фермерские сыры, домашние масла и знаменитые картофельные хлеб, натуральный мед, ягодные сборы, травяной чай, локальные уникальные проекты по выращиванию трюфелей и фундука. Отдельной темой стало продвижение главных визитных карточек района, узнаваемого рассонского хлеба, аутентичных сувениров с белорусской символикой и новых экологических труб. Это все новости к этому часу. Информационный день на волне радио «Витебск» продолжит Татьяна Воронцова. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
4: Акция во всех магазинах «Веста».
5: Колбаса сыровяленая, оригинальная свиная. 1 килограмм 20 рублей 2 копейки. Кофе молотый «Якобс Крёнинг» 250 граммов 17 рублей 49 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
6: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: В Витебске по области небольшая облачность без осадков. Температура воздуха плюс 23-28. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность 44%. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области переменную облачность. Ночью и утром на большей части территории кратковременные дожди и грозы. И днем в отдельных районах сильный ливни и град. Ветер южный 4-9. Порывы до 14 метров в секунду. В дневные часы местами шквалистое усиление ветра порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 14-19, завтра по региону 26-32 градуса. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 32. Прогноз предоставлен Витебским облгидрометом, партнер Турагидромет.

Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: С Наташей Баталко.
1: Если прямо сейчас в эфире «Любимой волны» радио «Витебск» вы слышите мой голос, это говорит о том, что наш дневной музыкальный сегмент продолжается. Вот не зря я буквально недавно всем предлагала раскачать эту пятницу, и мне кажется, в момент музыкального агента у нас это вышло на все 100%. А теперь по полной продолжаем наполнять финал трудовой классной музыкой. Бранчу, как говорится, быть. Впереди у нас не только с вами итоги сегодняшней новинки, которые мы, естественно, будем подводить, как всегда, вместе, но и кое с чем еще успеем познакомиться. А пока идем дальше. Вперед из песни, как говорится. А трек, кстати, будет называться «Million Dollar Baby» от Ava Max.
0: Радио Витебск. В ритме твоего города.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек Конте за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
8: Билетики выбирай и играй на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
9: Вы согласие о данных раздавайте всем подряд. Документы не читайте, там уж слишком много букв. Личный номер, телефоны укажите непременно. И повсюду раздавайте реквизиты своих карт. Ну а если не хотите вы стать жертвой аферистов, то внимательней к защите личных сведений своих. Если дали вы согласие в части обработки данных, то по праву в одночасье его можно отозвать. Вам не позвонит мошенник, не пришлют рекламу в чат. Ваши данные и право только вам принадлежат. Национальный центр защиты персональных данных напоминает: не передавайте персональные данные непроверенным людям. Знайте свои права, предоставленные законом.
10: Телефон рекламной службы 60 11 60.
11: Наша музыка на радио Витебск.

0: Ранч-релиз.
1: Пока свой диджейский саунд под названием In the Sky нам дарил Дэнман, я подумала, что пора уже как-то появиться здесь в эфире и, конечно же, познакомить вас с еще одной новинкой. Несмотря на то, что у нас рубрика «Бранч-премьера» была, и мы там слушали что-то русское, не одними русскоязычными хитами мы в финале трудовой недели едины. Сейчас хочется разбавить наш плейлист и ваш плейлист новой музыкой. Значит, смотрите, буквально недавно, 24 июля, этим летом, в этом году состоялся релиз нового альбома известной певицы Charli XCX. Альбом назывался Music Fashion Film. В седьмую студийную пластинку британской певицы вошли 11 треков. В основе пластинки, значит, есть гитарное звучание, которое Charli XCX сочетает со своей фирменной электроникой. Название, кстати, релиза отражает три главных источника вдохновения этой певицы, а именно музыку, моду и кино. И вот как раз-таки на одном из вариантов обложки этого альбома нет самой артистки, а все потому, что ее место заняли музыкант Джон Кейл, дизайнер Марк Джейкобс и режиссер Мартин Скорсезе, так сказать, те люди, которые вдохновляют певицу. Кроме того, Charli XCX выложила на YouTube-платформе 42-минутный фильм с этим же названием Music Fashion Film, который сочетает в себе отдельные визуальные образы для каждого из 11 треков альбома с кадрами со съемок и даже личными рассказами Charli о создании альбома. Кому интересно, особенно если вы являетесь фанатом ее творчества, можете все это дело просмотреть как раз-таки в интернете. Так вот, мы с вами сегодня будем знакомиться с ее новой работой из этого альбома под названием «Камера». Я думаю, переводить здесь ничего не надо. То, что слышим, так визуализируем и понимаем. В этой новинке певица рассказывает, я бы сказала, даже больше делится своим отношением с кино и актерской деятельностью, а также рассказывает нам о сомнениях и свободе перед объективом. Трек вдохновлен работой певицы над собственным фильмом, про который я вам только что и рассказала, «The Moment» и съемками в кино. И, кстати, на эту песню у певицы имеется клип. Сделан он очень достаточно стильно. Так, черно-белый, но самое главное, там главную роль в нем сыграл известный актер Венсан Кассель. Тоже, кому интересно, можете погуглить, пересмотреть. А мы сейчас не смотреть будем, а будем как раз-таки слушать и знакомиться с этой новинкой.
0: Бранч-релиз.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Березовский район подчеркнул важность справедливой оплаты труда крестьян на селе. Минобороны Литвы поддержала сохранение военных расходов выше 5% ВВП после 2030 года. Жители Швеции уволили через 47 секунд после начала первой смены. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дёсело, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: Прямо сейчас этот британо-ирландский бойс-бенд, который был основан еще в 2009 году под названием The Wanted, радует нас своей позитивной работой Walks Like Lariana. И судя по всему, я думаю, что эти парни мечтают прогуляться с этой певицей. Хотя они такие же звезды, и мне кажется, для них это очень даже просто. Позвонили Риане и пошли гулять. Я, ребят, предлагаю вам сейчас тоже небольшую прогулку, а именно отправляемся в наш телеграм-канал, потому что совсем скоро мы будем подводить итоги бранч-премьеры. Есть пост, три варианта ответов. Выбираете нужный, который подходит вашему музыкальному вкусу. И если новинку пропустили в эфире, там есть прекрасная возможность ее еще немножечко прослушать и с ней познакомиться. Скоро встречаемся на голосовании.
1: Радио Витебск. Слушай свое. Я пропал.

0: Ранч-премьера.
1: Музыку послушали, а теперь настало время подводить итоги сегодняшней бранч-премьеры. На календаре у нас прекрасный день недели, пятница. Ну и, естественно, в этой рубрике мы, как всегда, знакомились с русскоязычной новинкой. Напомню, на повестке пятницы была работа «Давай на самый верх» от Зиверт. Ну, эту певицу российскую все, естественно, знают и любят. А руку к творчеству, напомню, здесь приложила Эвер, молодая российская поп-певица и автор песен, а также директор Reels, московский артист, продюсер и диджей, который работает в хип-хоп и рэп-стилях. Ну и на самом деле, как я уже говорила, в прошлом он был успешным диджеем, который выступал на крупнейших площадках Европы. Ну и, в принципе, продолжает в музыкальном плане творить и вытворять. Эта работа на просторах интернета завоевала сердца уже многих слушателей. Ну и, естественно, поставили ей огромнейшее количество лайков. Сейчас мы посмотрим, какие реакции поставили вы. Но для начала давайте ее немножечко вспомним, как она звучала на старте программы.

0: такая вот душевная, лиричная, романтичная работа у ребят вышла. А теперь понятно, почему всех она зацепила. Ну, переходим в наш открытый телеграм-канал «Радио Витебск». Пост перед глазами. А причем красивый, с картинкой. Ну и, как говорила, три варианта ответов есть. Результаты у нас такие. 64% слушателей решили, что новинка супер. Это, кстати, очень хороший результат. 32%, что тоже радует, решили, что на пару раз, ну, то есть слушать можно. И только 4% проголосовали, что мимо. Вот такие вот результаты. И могу честно сказать, что сегодня положительные реакции однозначно побеждают отрицательные, что очень радует. И у нас есть под постом 3 обезьянки с закрытыми глазами и 2 огонечка. И за это спасибо. С новой музыкой, естественно, будем вас знакомить уже на следующей неделе. А пока идем дальше и ловим новинку «Sexy for me» от Джейсона Дерула. Всем приятного прослушивания.
1: Бранч премьера.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
2: Тогда тебе нужно «Наше все».
1: Что?
2: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: эфире энергичных битов нам раздает Кэлвин Харрис и Джази в своей новинке Satisfy. Я подумала, раз уж мы с вами в рамках музыкального бранч все сделали и на часах практически 15:00, то будем прощаться. Всех еще раз поздравляю с пятницей. Желаю вам прекрасных выходных. Кстати, завтра уже 1 августа стартует финальный летний месяц, так что мой совет один. Ловите лето за хвост, пока оно не убежало, и будет вам счастье. Ну и, конечно же, сегодня мне было очень приятно разделить этот день вместе с вами. Вы его действительно сделали для меня максимально теплым. Благодаря словам, которые написали в мессенджерах. Ребят, все читала. От души огромнейшее спасибо. К вам в эфир вернусь уже в середине августа после своего небольшого отпуска. Ну и напомню, что на протяжении 4 часов у микрофона вещала Наташа Баталка. Как всегда, всех крепко мысленно обнимаю и говорю вам пока-пока.
1: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Well.
1: Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
2: Новости на Радио Витебск.
3: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Березовский район подчеркнул важность справедливой оплаты труда крестьян на селе, передает Белта. Глава государства ознакомился с деятельностью одного из производственных филиалов ОАО «Савушкин продукт», расположенных в районе, и его сельхозпредприятии «Савушкин луч». Александр Лукашенко обратил внимание на своевременность выплаты зарплаты. «Не жалейте крестьянам, баловать их нельзя, но если они дают результат, им надо платить», подчеркнул в продолжении темы глава государства.
2: В мире.
3: Министр национальной обороны Литвы Робертас Каунас поддержал сохранение расходов на оборону выше 5% валового внутреннего продукта после 2030 года, сообщают литовские СМИ. По его словам, данные средства необходимы не только для того, чтобы дальше модернизировать литовскую армию, но и чтобы содержать уже закупленную технику, инфраструктуру, наращивать войско. Каунас также заявил, что в следующем году надеется на больший оборонный бюджет по сравнению с этим годом. Однако дискуссии по этому поводу продолжаются. Полиция задержала подозреваемых по делу об исчезновении двух российских граждан в курортном городе Паттайя. Об этом сообщают таиландские СМИ. Оба подозреваемых сознались в убийстве россиян в результате ограбления. Двое молодых людей, 22-летняя Диана и 17-летний Роман Назимовы, пропали 26 июля. Они выехали из дома на мотоцикле около 4 часов утра. Примерно через 20 минут их мать получила с телефона дочери сообщение, состоявшее из одного слова «срочно». После этого связь прервалась. В масштабной поисковой операции задействованы более 200 сотрудников полиции и местной администрации, более 150 российских волонтеров, а также местные жители. Гражданин Швеции устроился на новое место работы, но проработал там всего 47 секунд. Инцидент произошел 23 июля в округе Стокгольм. Мужчина устроился в медицинское учреждение по уходу за пожилыми людьми. Он страдал от панических атак. По его словам, он предупредил руководителей о своей особенности, и те не сочли это препятствием для приема на работу. В первый день сотрудник пришел пораньше, чтобы переодеться в форму, но не смог найти комнату для персонала. Ситуация вызвала у мужчины сильный приступ тревоги. Он вышел на лестницу, чтобы успокоиться, и отправил сообщение своему менеджеру, где объяснил, что происходит. Однако вместо этого менеджер перезвонил и немедленно расторг с ним контракт. Уволенный сотрудник подал жалобу. Он расценил случившееся как дискриминацию по состоянию здоровья. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – автосалон «Белый».

0: 37 00 11.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра, на субботу, синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди и грозы. Днем при грозах в отдельных районах сильный ливень и град. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер южный ночью 2,7, днем 4,9, при грозах порывы до 14, днем местами шквалистое усиление ветра, порывами до 15-20, в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 14 до 19 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 30-32, местами от 26 до 29. В Витебске плюс 30-32. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Далее на волне радио Витебск. Час по-русски.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио Витебск

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.
4: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, честно, честно, да.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Семинар для журналистов о работе в новой цифровой среде пройдет в Минске. Саудовская Аравия объявила о создании морской коалиции для защиты Красного моря. На дне реки в Болгарии обнаружили челюсть, два бивня и ребро мамонта. Подробности в начале следующего часа.
0: День на Радио Витебск. На Радио Витебск. Час по-русски.

0: Реклама.
1: Полоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 30 июля по 2 августа в Полоцк.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобил.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Час по-русски.
4: Привет, Витебск. Это Ваня Дмитриенко. Я представляю тебе свою новую песню. Слушай и наслаждайся на радио Витебск.
5: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: в Витебске 16 часов. Новости на радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Президенту Беларуси Александру Лукашенко при посещении производственной площадки «Савушкин продукт» в Березе подарили скульптуру коровы в натуральную величину. Глава государства пообещал разместить ее во Дворце независимости, передает Белта. Скульптура коровы сделана в бронзе и присоединится к скульптуре зубра, которая тоже была сделана в Брестской области. К слову, Александр Лукашенко ранее предлагал поставить памятник корове. Можно сказать, сотрудники «Савушкина продукта» выполнили пожелания президента. «Я почему преклоняюсь перед этим животным? Это героиня. В годы Великой Отечественной войны в партизанских отрядах далеко в глубинке хоть одна корова, но была», отметил глава государства.
0: В Беларуси.
1: Белорусский союз журналистов и Союз журналистов России проведут в субботу, 1 августа, совместный семинар по работе СМИ в условиях новой цифровой реальности. Мероприятие пройдет в Доме Москвы в Минске. Среди приглашенных спикеров будет секретарь Союза журналистов России, доцент кафедры цифровой журналистики МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова Роман Серебряный. Запланировано, что в рамках мероприятия пройдет два мастер-класса. Они будут посвящены современным трендам: визуальный язык медиа, тренды и практика, и как ИИ меняет медиа, практика применения и осознанность внедрения.
0: В мире.
1: Саудовская Аравия объявила о создании многонационального морского альянса для защиты Красного моря. По сообщениям местных СМИ, новую коалицию уже поддержали 14 стран, включая Турцию, Пакистан, Египет, Судан и Джибути. Главная цель Союза – обеспечить свободу судоходства, защитить ключевые энерготранспортные маршруты и укрепить безопасность в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе. Решение принято на фоне резкого обострения в регионе. Хуситы объявили Саудовской Аравии морскую блокаду и продолжают атаковать связанные с ней торговые суда. Ближний Восток формирует новый контур безопасности. В Болгарии обнаружили останки шерстистого мамонта. Возраст костей животного оценивают в несколько тысяч лет. Окаменелости сохранились благодаря речному илу на дне Дуная, куда почти не поступает кислород. Из-за того, что уровень воды в реке этим летом опустился до беспрецедентно низкого уровня, кости показались на поверхности. Как предполагают ученые, животное было около 5 метров в высоту и весило более 8 тонн. Погиб мамонт в болоте, которое раньше было на этом месте. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Колбаса салями «Гурман» 550 граммов, 5 рублей 45 копеек. Майонез «Маковский» 400 граммов, 2 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди и грозы. Днем при грозах в отдельных районах сильные ливни, град. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер южный ночью 2-7, днем 4-9, при грозах порывы до 14. Днем местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20, в отдельных районах до 24 градусов метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 14 до 19 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 30-32, местами плюс 26-29, в Витебске плюс 30-32. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: посмотрите, до вечера пятницы уже рукой подать. И вопрос следующий. Дорогой ты наш товарищ, который всю неделю пахал, может быть, даже как проклятый. А как ты собираешься эту пятницу отмечать? Здрасте, хорошая компания. Здравствуйте, Анастасия.
1: Да, привет, Висаж. Привет всем тем, кто в пятницу пока еще с нами. Но что-то мне подсказывает, что в скором времени таких людей, кажется, немного. Потому что все, в основном, как показывает практика, стремятся выехать куда-то за город. Особенно учитывая, что на эти выходные у нас, ну, кстати, отмечается где-то оранжевый, а где-то прям красный уровень опасности в связи с жарой. Угу. Помнишь, мы как-то об этом говорили?
0: Да.
1: И вот теперь более или менее погода стабилизируется, но, несмотря на жару, говорят, что будут еще и дожди. Поэтому можно выезжать, но с зонтиками.
0: Нормально.
1: На всякий случай.
0: В купальных костюмах, но с зонтиками. Прекрасно. Хорошая перспектива. У нас тоже хорошая перспектива на ближайшие 4 часа. Будем слушать музыку, поиграем. Надо отдать нам пиццу очередному нашему радиодругу. Дел много, настроение прекрасное. Погнали.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. News Plus.
1: А сегодня в рубрике News Plus мы немножко поговорим о том, как можно провести выходные с пользой для себя и в целом, возможно, даже для своей семьи. Потому что у нас не за горами большой серьезный праздник. У нас 2 августа. 2 августа мы знаем. Это День десантника.
2: Да.
1: И традиционно можно будет посетить то место, где есть, где служат эти мужественные люди.
2: Ну, кстати, да, что удивительно, особенно, ну ладно, возможно, удивительно для тех, кто не так давно в Витебске, да, что в 9:30 откроются двери воинской части, вход с проспекта Фрунзе будут открыты для всех желающих. Мне кажется, это очень классная возможность посетить, собственно, эту локацию и посмотреть все своими глазами. Что еще интересного будет? Помимо официальной части, будет еще шоу-программа, естественно, поздравления военнослужащих, торжественный вынос знамен, плацконцерт, между прочим, военного оркестра, тоже будет, ну, уже где-то к 11 часам. Есть еще выступление разведывательно-десантной роты в 11:40 и даже в 12 часов что-то будет. Ой, смотри, прыжки с парашютом прямо на строевой плац.
1: Ну, это будет, конечно, тот, кто умеет это делать, будет демонстрироваться очень интересно. А в прошлом году на БТРах катали еще. Вот.
2: О, да.
1: Да. Ну, я не знаю, как в этом году, но было очень весело. Мальчишки были в восторге. И мама мальчишек тоже. Я был со стороны, смотрел на это. Но это действительно, спасибо большое за тот праздник. Я уверен, что этот праздник будет еще лучше. Поэтому вот так вот приглашаются все гости нашего города и жители нашего города, конечно же. И, конечно же, мальчишки, которые хотят служить в этих войсках.
2: Да и просто любопытные зеваки тоже приходите посмотреть хотя бы со стороны, если переживаете, волнуйтесь из-за участия.
1: Дроздову хочет пойти.
0: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.
3: Все мы изначально чайники.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: реклама.
1: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
3: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Так, ну что, я не знаю, что это за звуки. Если честно, есть такое ощущение. Помнишь, реклама когда-то была, когда человек водил руками по бутылкам или вот просто
1: да,
0: пил?
1: Да, было. Да.
0: Вот, и вот здесь складывается именно такое ощущение. Ну или просто атмосфера очень похожая. В целом, интересно звучит, и мне кажется, даже как-то расслабляюще действует.
1: Не знаю, расслабляться некогда. Во-первых, «Длинный дубль», программа Галь Захарова. Через несколько минут свежие новости киноиндустрии. А потом мы как-то все-таки соберемся с Дроздовой и от себя оторвем сертификат на пиццу и кого-то отдарим этим сертификатом. Правда, надо будет немножко постараться. В общем, это планы на ближайшее будущее.
2: Хорошая компания. Лучше.

0: приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио Витебск. У микрофона Галина Захарова. Заметные подвижки произошли в разработке сериала по мотивам известной вселенной «Вархаммер 40 тысяч». Похоже, студия Amazon MGM устала ждать, пока Генри Кавилл, главный идейный вдохновитель всей этой адаптации, разберется со всеми вопросами и пригласила настоящего профессионала, хорошо разбирающегося в создании многосерийных проектов. Издание Deadline сообщает, что небезызвестный кинодеятель Майк Фленаган ведет переговоры о должности исполнительного продюсера. Не исключено, что он также может стать шоураннером. Права на экранизацию вселенной купили в декабре 2024 года, и Кавилл должен сыграть главную роль. Ну а Фленаган успел создать приличное количество заметных сериалов и фильмов. В их число входят «Призрак дома на холме», «Полуночное мессо» и «Падение дома Ашеров». Также он снял полнометражные картины «Доктор Сон» и «Жизнь Чака». Сейчас под его руководством находится сериал «Кэрри» по Стивену Кингу и театральный хоррор «Изгоняющий дьявола». Действие «Вархаммера 40 тысяч» разворачивается в далеком и мрачном будущем, где у всего человечества, разумеется, разбросанного по всему космосу, только одно развлечение – война на всех фронтах против всех – предателей, колдунов, еретиков, пришельцев и богов хаоса. Империум человечества держится прежде всего благодаря вере людей в императора, вечного правителя, не встававшего со своего золотого трона уже 10 тысяч лет. Также огромную роль играют ордена космодесантников, генно-модифицированных воинов, ставших ангелами смерти для всех противников человечества. За кадром. Студия Sony Pictures поделилась первым трейлером приключенческого экшена «Джуманджи. Открытый мир». И в ролике намешано столько всего, что, судя по всему, создатели себя совершенно не сдерживали. Понятно, что в реальность начал просачиваться мир видеоигры. Это почти как в оригинальном фильме с Робином Уильямсом. При этом у хорошо знакомых нам игровых аватаров нет сидящих внутри игроков. Также они разговаривают с акцентами. Надо думать, потому что так смешнее. Но в какой-то момент действие переносится обратно во вселенную «Джуманджи», и персонажами Дуэйна Джонсона, Карен Гиллан, Джека Блэка и Кевина Харта управляют совершенно новые люди из реальности. Так что кривляний становится еще больше. Премьера состоится 25 декабря. Длинный дубль. Канал ABC на этой неделе раскрыл дату возвращения возрожденного комедийного шоу «Клиника». Второй сезон медицинского ситкома начнет выходить на канале и стриминговых сервисах Disney Plus и Hulu с 30 сентября. В день премьеры покажут два новых эпизода. Первый сезон ребута стартовал 25 февраля и закончился 15 апреля. Он включает 9 серий. В перезагрузке к прежним ролям вернулись Зак Брафф, Дональд Фейсон, Сара Чок, Джуди Рейс, Джон МакГинли и другие. Сериал быстро продлили на второй сезон, съемки которого стартовали ранее в июле. В рейтингах телевещания «Новая клиника» стала самым популярным комедийным сериалом на канале ABC среди зрителей в возрасте от 18 до 49 лет в своем телесезоне. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульсе киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: компания на радио Витебск.
1: Пиццееды!
2: С прекрасным пятничным настроением приступаем к игре под названием «Пиццееды», благодаря которой кто-то буквально через несколько минут станет обладателем сертификата на пиццу, а уж потом, когда отоварит ее, так вообще настроение будет распрекрасное, да?
1: Да, поэтому мы уже готовы играть. Я надеюсь, что вы в пятницу тоже готовы сыграть. По крайней мере, ну вот такой заключительный раз у нас с вами случится, по крайней мере, с пиццей. Но ничего, да, уже на следующей неделе стартует новые месяцы, новые розыгрыши и также новые подарки. Ну а пока, что нужно? Запомнить номер 707-1071 и здесь в Вайбере набрать его и обязательно прислать нам свой вариант ответа на очень-очень простой вопрос, связанный с едой.
2: Да, мы, как всегда, объединяем два каких-то вкусных ингредиента в один, и получается какая-то кракозябра. Вам нужно догадаться, из каких двух ингредиентов простых состоит вот эта вот придуманная нами еда, и свой вариант прислать два именно вот эти вот слова на Viber 7071071. Еще раз повторим, и желательно в одном сообщении. Сразу еще раз напомню, не надо писать «добрый день», «добрый вечер», «уважаемые ведущие, целую ваши мысли».
1: Для этого будут другие игры, если что, друзья.
2: Да, сразу пишите свой вариант ответа, потому что именно скорость решает. Ну и, естественно, ваш вариант, который вы придумали у себя в голове. Ну, разобрали нашу шараду эту, да.
1: Так, что касается самого вопроса, это есть естественно, слово, которое состоит из двух, мы объединили в одно. Вам снова нужно разложить на два. Все, и написать нам об этом в Вайбере. Если все готовы, тогда давайте стартовать со словом «маслежовник».
2: Маслежовник, как вы считаете, что это такое вместе? Это второй вопрос, можно ли это вместе есть? Вот это интересно. Но в целом, наверное, должно быть неплохо. Но два ингредиента, как говорится, в студию через несколько минут подведем итоги.
0: Пиццееды.

0: Реклама на Радио Витебск.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
3: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо .by.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Хорошее.

0: Сегодня самая быстрая была девушка, чей номер заканчивается на 366. Зовут ее Евгения.
1: Евгения придет к нам забирать сертификат на вкусную пиццу, потом будет с ней, ну, как всегда, я считаю...
0: Фотографироваться, потом есть. Такой порядок в 26-м году.
1: Ну, возможно, да. Может быть, сама, может, с кем-то поделиться. Друзья, спасибо большое. Ну, не выиграли, нос вешать не надо. Пятница, прекрасное настроение. Едем дальше, слушаем хорошую музыку. Вместе с хорошей компанией все будет распрекрасно. По-другому быть не может.
2: Пиццееды.

0: Реклама.
1: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
2: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
3: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
4: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60-11-60. На «Радио «Витебск» хорошая компания. Тренды, бренды.
5: Хорошая компания продолжает следить за всеми модными тенденциями. Мы тоже эти нищи тут лаптем хлебаем и знаем про то, что сейчас в моде вообще во всем мире. Предложила мне рассказать, вернее, сейчас Анастасия будет рассказывать. Это твоя тема, женская.
6: Ну, давай, но я расскажу немножечко, наверное, зайдя с другой стороны, потому что мне кажется, всеобщее настроение настолько пронизано вот этой летней атмосферой, что она просочилась и в высокую моду на поле. Мы куда-то туда, потому что именно там мы и нашли следующую интересную новиночку. Представляете, приходите вы на свидание, это я к парням сейчас обращаюсь, и к вам приходит невероятная, красивая, умная девушка, но есть небольшое но. В руках у нее клатч в виде ребрышек. Вы будете влюблены в нее еще сильнее, потому что она может прийти на свидание с такой сумкой. Или вы все-таки задумаетесь, а той ли девушке я написал? Вот это, мне кажется, важный вопрос, потому что кто-то скажет: «О, это наша, все, мы едем на шашлыки, она разбудила аппетит». Ну, а кто-то скажет: «Ой, нет, слишком экстравагантно».
5: Ну, все мы разные, да. Тут, извините, Леди Гага как подняла вот эту вот тему.
6: Кстати,
5: да.
6: Клатч для Леди Гаги.
5: Да, вот эти вот наряды из мяса и прочего. Вот, неплохо, но давайте мы тоже будем задавать какие-то тренды. Почему до сих пор нету сумки в виде ведра? Вот взять вот ведро, которое вот это вот оцинкованное, железное такое, вот, которое гремит, понимаешь? И туда можно положить, ну, что девочки носят обычно? Ключи и прочее, вот весь этот вот, всю вселенную. И ты идешь под музыку из программы «Модный приговор», и это все у тебя позвякивает там.
6: Саш, ну, как минимум, на это есть две причины. Во-первых, никто не будет обворовывать бабушек, да, потому что они законодательницы подобной моды. А второе, беспалевно ниоткуда не уйдешь, все гремит.
5: Не знаю, мне кажется, по осени есть такая сумка, и ты пойдешь, и у тебя там еще будет целая сумка картошки, ты будешь завидная невеста.
4: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: Кстати, Анастасия, через несколько минут закончится трудовая рабочая неделя у кого-то из наших радиослушателей. Это же круто!
1: Если честно, вот это даже сложно поверить, насколько быстро пролетело время.
0: Свежие новости в ближайшем будущем, ну и для веселого ухода суперхит для всех наших друзей.
2: Хит на все времена.
3: Push me, and then just touch me.

Включи настроение. В Витебске 17 часов. Новый

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии вручения государственных наград в ОАО «Савушкин продукт» высказался о достижениях отечественной молочной отрасли, передает Белта. Среди направлений, которые свидетельствуют о значительном развитии молочной отрасли, президент назвал экспорт. Если в 2005-м хорошим результатом считался экспорт сельхозпродукции, не дотягивающий до 1,5 миллиарда долларов, то в 2025-м мы поставляем в 117 стран и получили более 10 миллиардов долларов выручки. Из них 4 миллиарда за молоко. Переработали и продали более 5,5 миллионов тонн. Недаром Беларусь в десятке мировых молочных экспортеров, но надо больше. Несмотря на жесточайшую конкуренцию, спрос на продукты питания огромен. Этот потенциал нельзя упустить, и мы, инвестируя в те или иные направления, молоку уделяем серьезное внимание, заметил Александр Лукашенко.
1: В Беларуси.
2: С начала уборочной кампании специалисты провели около 170 мониторингов по охране труда в сельскохозяйственных организациях, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. Мобильными группами местных органов власти совместно с госинспекторами Департамента государственной инспекции труда руководителям рекомендовано устранить более 2000 нарушений требований охраны труда. Наиболее распространенными нарушениями оказались эксплуатация техники без защитных ограждений движущихся частей, допуск работников к выполнению работ без инструктажа, отсутствие или неиспользование средств индивидуальной защиты.
1: В мире.
2: По меньшей мере 25 человек погибли и 44 получили ранения в результате падения пассажирского автобуса во враг в алжирской провинции Бумердес. Об этом сообщает Рейтер. Трагедия произошла сегодня. Пассажирский автобус, следовавший из города Сетиф по национальной трассе, съехал с дороги и упал во враг. Премьер-министр Алжира лично прибыл в университетскую больницу, куда были доставлены некоторые из пострадавших. Причины происшествия выясняются. На месте инцидента работает поисково-спасательная группа. Археологи обнаружили в доисторической пещере Холлефельс в Германии две миниатюрные фигурки птиц, вырезанные из бивня мамонта 40 тысяч лет назад. По мнению ученых, находки показывают, что представители раннего Homo sapiens могли создавать сложные и детализированные изображения животных. Артефакты были обнаружены в 25-м году в нижних слоях, относящихся к ориньякской культуре. Они лежали примерно в 1,5 метрах друг от друга. Фигурки размером примерно с ноготь большого пальца. Исследователи назвали их самыми маленькими известными произведениями искусства ледникового периода, найденными в этом районе. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 8017-007-0011.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди и грозы. Днем при грозах в отдельных районах сильные ливни, град. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер южный ночью 2,7, днем 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Днем местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20, в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 14, плюс 19. По области завтра днем ожидается плюс 30-32, местами от 26 до 29 градусов тепла. В Витебске плюс 30-32. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: Анастасия, ты на этой неделе говорила, что там опять какая-то планета ретроградная какая-то или нет? Или...
1: Это там, подожди, это надо дождаться до 3 августа, а потом уже можем сваливать абсолютно все на планеты.
0: Нет,
1: а это... пока только на самих себя.
0: Да, я просто к тому, что у меня сегодня абсолютно нет ощущения, что пятница. Ну, знаешь, нет вот этого, ой, пятница, ура, то есть если бы мне не сказали, что пятница, я бы дальше так работал, выходил бы на работу в субботу, в воскресенье, ну, не знаю вот этих вот. Мне кажется, это какие-то вот эти устои и рамки все-таки у нас в голове.
1: Я думаю, что это все-таки лето, потому что, знаешь, я сегодня прогуливалась по городу, и я смотрю, что люди, ну, казалось бы, день, они гоняют в шортах, в купальниках, ходят по магазинам.
0: Куда они гоняют в купальниках?
1: Ну, в магазины, а потом, я полагаю, на озера они уезжают.
0: А,
1: ну, или,
0: да?
1: Да,
0: а,
1: купаться куда-нибудь, а может быть, на дачу в таком виде, они там полот, что-нибудь собираются. Да, такое тоже бывает. Я к чему это говорю? Я к тому, что такое количество людей уходит в отпуска в этот момент, и знаешь, и все перемешиваются. Кто-то на работу, а кто-то на пляж. И в итоге ты же находишься в этой кутерьме во всей. И поэтому, возможно, и границы какие-то стираются.
0: Так, да я еще подумаю, что ты мудрен, как сказал. Ребят, хорошая компания, как всегда. Продолжаем этот вечер в великолепном расположении духа. Что у нас? А, веселый мир заряжен через несколько минут.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на Радио Витебск. Реклама на Радио Витебск.
3: ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод» приглашает на работу заместителя директора по сельскому хозяйству, начальника производственной лаборатории, инженера-механика, слесаря-сантехника 5-го разряда, слесаря-ремонтника 4-5 разряда, электромеханика посредством автоматики и прибором технологического оборудования 5-го разряда, тракториста 4-го разряда. Достойная оплата труда. Полный соцпакет. Телефоны для справок 67-98-11 или 8-0-33-324-33-40.
4: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
5: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
6: Тогда тебе нужно «Наше все».
5: Что?
6: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Детский хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами.

0: дороге.
1: Друзья, прежде чем мы в едином порыве нажмем кнопку аварийки своего автомобиля, да, под крики вот этой вот «Мирк», ну, как мы умеем, да, посмотрим на наш пятничный город сверху, где у нас пробки, кто стремится домой, кто стремится не домой, кто, может быть, на выезд в целом. Где трудно проехать? Анастасия уже в курсе.
2: Так, ну, кто стремится домой, по-моему, вопрос риторический, да, все сейчас такие «Все!» Да, друзья, ну, куда лучше всего не ехать?
1: Да, есть грешок-то, конечно, у всех, конечно, у большинства.
2: Слушай, ну все люди вот такие вот, да. Но, тем не менее, есть, конечно, пути, которые лучше не выбирать, если вы, конечно, не хотите просто чуть дольше добираться домой. Может быть, кому-то это нужно, перезагрузиться немножко в пути, и кто-то, наоборот, сейчас такой: «О, там пробка, я еду». Так вот, куда лучше не заезжать? Ну, или выбирайте сами. Улица Ленина в той части, где она пересекается с улицей Урицкого. Да, друзья, оттуда начинает заполняться наша прекрасная центральная. Кстати, улица Ленина в районе Московского и Черняховского. Также сегодня достаточно плотно, укутно, точнее усеяно машинами, проспект Черняховского туда же. Часть проспекта Строителей, но сугубо на перекрестках. Естественно, не забываем про Кировский мост и мост Блохина. Там уже огромное количество машин. Ну, может быть, с огромным я и погорячилась, но машина точно есть. Мне есть еще один небольшой отрезок на дорогах. Это улица Буденова и, па-па-па-пам, улица Зиньковой. Может быть, кто-то в объезд решил поехать, может быть, еще что. Ну, там достаточно много авто.
1: Значит, да, в пробке, не важно. Давайте будем соблюдать наш веселый режим взаимодействия. На счет 1, 2, 3 предлагается всем тем, кто за рулем автомобиля, включить аварийку, несколько секунд ею помиргать, как мы говорим. Если ответочку увидели, можно написать Viber 707-0771. Если не увидели ответочку, тоже пишем Viber 707-0771. Если нет автомобиля, миргаем глазками, и тоже про это можно писать, как наши любимые повара в одном и интересном торговом центре. В общем, друзья, тут фантазия ваша безгранична. Самое главное, что мы вместе, и у нас прекрасное настроение. Готовы? Поехали, погнали, полетели. 1, 2, 3, мир!
0: Хорошая дорога в хорошей компании.

0: Гарри написал: сделал яркий мир на Московском проспекте. Радио Витя, спасибо за настроение. Виталий, вам хорошего вечера.
1: Самое главное, чтобы не слепил никого. Кстати, есть у нас еще один человек, который оказался на карте нашего города. Зовут ее Яна. Она отправилась бродить Московский проспект. Оттуда и высылает Мирги. Ну, отчаянная.
0: Есть Дмитрий на Терешковой, возле перекрестка с Панковой. Никого не увидел. Также всем прекрасного пятничного настроения пожелал.
1: Кстати, есть у нас еще один Дмитрий. Хоба 1527 на трассе Орши. Витебск организовал Мирк.
0: Полина на Терешковой Мирк. Своей, к сожалению, не увидела.
1: Юленька нам здесь помиргла. Пора. Витебск миргует глазками. Александр Назаренко и всей команде Радио Витебск.
0: Спасибо большое. Олег написал: добрый вечер. Отмиргался на перекрестке Фрунзе до Ватера. Всем безопасных дорог и хороших выходных. Синий спринтер 95-70.
1: Так, Марина здесь что-то подописывает, но мне кажется, она хочет сказать про то, как она быстро перемещается. Но буквально пару минут назад она была и, собственно говоря, возможно, и есть. Маша, Артем отмиргали на ТЦ Беларусь. Серебристый болид метеорит.
0: Отлично. Сергей видео прислал. Даже добрый день. Мирк на Audi 2729 Битилева на светофоре. Привет нам. Хорошего вечера. Удачи на дорогах. Отлично.
1: Спасибо большое. Взаимно. Также есть Диана, которая отмиргалась на трассе Витебск-Сино. Говорит, одна. Всем хорошего настроения.
0: Дмитрий, поселок Витьба. Мирк от серого Ниссана. Вроде бы никого не забыли.
2: В хорошей компании плохо не бывает. Реклама.
3: Полоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 30 июля по 2 августа в Полоцке. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
5: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: вот за информацию от наших радиослушателей написал нам Павел. Московский проспект, пересечение с проспектом Победы. Небольшая пробка. Ну, это как всегда. Опять-таки подавно.
1: Слушай, ну это означает, что народ просто двигается куда-то в сторону загорода. Да, 0% обсуждения, 100% понимания. А куда же двигаемся мы? А мы скорее двигаемся ближе к середине этого часа. Кстати, не только мы, но еще и Татьяна Воронцова.
2: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о событиях нашего региона. В Рассонах прошло выездное заседание экспертно-консультативного совета при Президиуме Совета Республики. В Новополоцке проверили условия работы студенческих медицинских отрядов. В Витебске мотоциклист врезался в ехавший впереди автомобиль и попал в больницу. Подробности в начале следующего часа.

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Что для вас значит работа?
0: Когда просыпаешься утром с охотой.
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
0: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио «Витебск» хорошая компания.
5: О как!
6: Пока вы досиживаете свои штаны на работе последние тут вот минуты, или едете уже в автомобиле и тоже там просиживаете штаны, в автомобиле небольшая интересная история из города Белореченска. Наверняка вы, может быть, кто-то уже слышал. Анастасия, вы слушаете?
7: Да, конечно, я слушаю очень внимательно, мне интересно.
6: Хорошо. Значит, ребята, ну, настоящая история о том, как не надо делать. В общем-то, один мужчина, 48 лет, пришел в цирк в Белореченск с женой и детьми.
7: И... Белореченский цирк. История начинается интересно. Ну?
6: Ну, наверное, это не их цирк, а приехал в Белореченск какой-то именитый цирк, какие-то хорошие артисты, клоуны, которые любят дети. И вот, знаете, перед представлением иногда эти артисты, они, ну, ходят там, зазывают, как-то развлекают людей. И почему-то этому мужчине 48-летнему очень захотелось схватить клоуну за нос. Ну, за вот этот наклонной. Он решил попробовать, какой у него нос. Ну, никогда же не пробовал. И как-то он так неумело сделал, как-то нагло. В общем, клоун на него обиделся. Дошло до какого-то небольшого скандала. И, в общем, администрация, даже цирка, решила не пускать этого 48-летнего мальчика.
7: Этого клоуна.
6: Этого, ну да, вот этого ненастоящего клоуна. В то время, что ну, его супругу и детей, конечно, пустил. Потому что они же не виноваты, что у них такой...
7: Они же носы никому не оттягивали.
6: Муж и отец. Ну, в общем-то, мужчина, недолго думая, решил, а давайте-ка, я же юморист. Я же действительно. И он позвонил в местную полицию, это же в России было, и сказал, я видел, как какие-то клоуны, какие-то злоумышленники несут бомбу в цирк.
7: Очень интересно.
6: Через несколько минут, и в это время он сел в кустах и стал, значит,
7: наблюдать, да?
6: Хихикать и хахакать, как, значит, дальше будут развиваться события. В это время в цирке, где его жена и дети смотрят представление, все радуются, приехали соответствующие органы, человека этого из кустов достали, вычислили, и ему грозит лишение свободы до 5 лет. Конечно, когда его грузили и потом ввели в камеру, он орал матом и кричал, я же пошутил. Но такой юмор нам не нужен.
7: Да, и мне кажется, после представления, собственно, работники цирка вышли и сказали, смеется хорошо тот, кто смеется последним.
6: Ты это страшно сказал.
8: Яркий хит этого лета на радио Витебск представляет садовый центр «Виридиан».

Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони. Желание загадай и играй на то лото бай. Телефон 017.

0: 8-329-21-29.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. На «Радио Витебск» хорошая компания.
4: Сейчас, наверное, немножко поумничаем. Может быть, кто-то нас будет там осуждать и говорит, ну, вы надоели своим умничеством. Но все-таки хотелось бы, чтобы выходные у всех прошли хорошо, и чтобы никто на этих выходных не сделал что-то этакое не очень хорошее. Значит, есть просто история про одного мужчину. Это я просто к тем мужикам, которые любят, знаете, на удочку, значит, я, ну, не на совсем правильную удочку половить, да, не на такую, как надо. И половить не то, что можно половить. Потому что иногда у нас, ай, ну клюнуло, попал какой-то, во, гляди, лапоть. Слушай, оказывается, ну, лапоть занесен в Красную книгу.
5: Ну или с другой стороны, просто люди бывают там, ходят на рыбалку на ту же самую, вечером уже темнеет, не разглядел где-то там что-то, что конкретно поймал. Понимаешь, такой, ой, склизкое, значит, рыбка, все, закидываешь, и вот тебе, пожалуйста, хорошая, щипается, рак.
4: Ну да, так вот, история про раков была, есть, да, и мужчина у нас наловил. И, казалось бы, можно радоваться и бежать за пивом, и вот это вот пить.
5: Но
4: вот
5: не тут-то было.
4: Да, и
5: но
4: что?
5: Не тут-то было. Во-первых, слушай, ну какой-то конский масштаб, если честно. 24,5 килограмма раков, ты представляешь?
4: Ну вот словил куда? Человек. Вот куда? Ну, по сути, вот зачем? Ну, для чего?
5: На продажу.
4: Ну вот,
5: ну,
4: да.
5: Ну куда? Ну вот, в общем, насобирал. Возможно, был счастлив в этот момент, а может быть, действительно, ну просто не увидел. Ну бывает такое. Но, тем не менее, увидел свою добычу под светом фонаря не только он, но и люди, которые периодически проходят по береговой линии, ну и отслеживают, чтобы никакие не нарушались нормы, да, и никакие законы. Так вот, друзья, он насобирал этих раков, наловил раков, 1050 заграничных рублей.
4: Долларов, да? Потому что да. Они все, это же был широкопалый рак, занесенный, да, в книгу, красную книгу. И, кстати, таких раков брать нельзя. И уж про продажу никто не говорит. Даже и самому ни одного съесть нельзя тоже.
5: Слушай, ну, по-моему, же не только их нельзя. По-моему, еще есть какие-то такие синюшные, не синие раки.
4: Голубые кубинские.
5: Голубые, да, наверное.
4: Да?
5: Да, ну, скорее
4: я
5: всего.
4: Я только в аквариуме видел такой.
5: Ну, у нас, по-моему, тоже где-то водятся голубые вот эти вот раки. У них какой-то такой интересный панцирь. Я на картинках видела.
4: Да ладно, не важно. Нет, это к тому, что, ребята, если вы что-то ловите, да, слава богу, сейчас есть интернет. Посмотрите, наведите, сфотографируйте. Если можно это брать в свою корзинку, в свой садок, то да, это касается, кстати, и растений, и грибов, которые растут в наших лесах. Очень бы хотелось, чтобы мы сохранили нашу природу для последующих поколений. Ну, вроде я правильно сказал.
3: Будет вечер, будет хорошая компания.

0: 18 часов у нас не за горами. Поздравляем еще раз всех тех, кто до 18.00 отработал. Вам прекрасной пятницы, друзья. Ну, а мы переходим в следующий час.
1: Радио Витебск. Радио, которое слушает.
0: И в хорошей компании, между прочим. В следующем часу у нас очень любопытный гость с небольшой, но интересной беседой.

0: которая слушает. В Витебске 18 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о событиях нашего региона и не только. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в церемонии вручения государственных наград в ОАО «Савушкин продукт». Глава государства обратил внимание, что нынешнюю церемонию вручения государственных наград можно назвать уникальной и по-настоящему народной. Она проходит не во Дворце независимости, а прямо на производстве. Подробности приводит Пол Первого.
2: Сегодняшняя церемония вручения государственных наград, ее можно назвать уникальной и по-настоящему народной. Я впервые такого уровня государственную награду вручаю не во Дворце независимости, а в трудовом коллективе. Ну, я не ожидал, что такая будет жара, но если очень жарко, то не я виноват, а губернатор Петр Александрович Пархомчик, который просил: дайте мне солнце. Ну, на тебе солнце. Вот я 2 дня в Брестской области, жарко. Сейчас уже просит, чтобы прохладнее было. Я говорю: подожди, я еще не созвонился. Одна из крупнейших молочных компаний не только Брестщины, но и всей нашей страны, Савушкин продукт, удостоена ордена трудовой славы. Редкий случай. А 4 ее лучших сотрудников медали за трудовые заслуги. Эти награды – признание заслуг каждого из 50 тысяч тружеников всех ваших производственных компаний, сельскохозяйственных предприятий, филиалов, торговых домов. От Бреста до Москвы, Алматы и даже географически далекого китайского Даляня. Во многом благодаря вам натуральные, полезные, вкусные белорусские молоко, сыры, масло, йогурты, мороженое любят взрослые дети десятков стран мира. И все то, что мы производим в Беларуси, прежде всего вы, этого мало. Спрос колоссальный. Он будет расти, потому что растет население планеты. По другим причинам продуктов мало получают, продовольствия меньше. Поэтому спрос будет только увеличиваться, я об этом скажу. А Беларуси идет слава, как о стране зеленых лесов, голубых озер, бескрайних зерновых, картофельных, льняных, рапсовых, гречишных полей и молочных рек. Все это национальное богатство создано руками наших трудолюбивых людей. Ну, примерно таких, как вы. После масштабной модернизации производственная площадка здесь, в Березе, стала крупнейшей в стране по выпуску сыров. Вы также активно растете в других регионах, и что очень отрадно, и я благодарен вам за это, Орше, Полоцке. Мы будем вас поддерживать и помогать.
0: Новости региона.
1: В Рассонах прошло выездное заседание экспертно-консультативного совета при Президиуме Совета Республики под руководством председателя Совета Республики Натальи Качановой, сообщает «Витебские вести». Перед началом встречи ее участники осмотрели выставку, на которой были представлены знаковые объекты Рассонского, Ушачского и Верхнедвинского районов. Витебщина – край голубых озер и зеленых лесов, настоящий клондайк для туристического бизнеса и жемчужина для любителей отдыха на природе. Привлекает гостей и история северного региона, ее архитектурные достопримечательности. Реализация туристического потенциала на 7-м Всебелорусском народном собрании была официально утверждена как один из 7 ключевых приоритетов программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026-30 годы. Как отметила Наталья Качанова, в регионах нужно максимально использовать туристический потенциал и на этом зарабатывать. В рамках 2-дневного рейда 7-й группы Федерации профсоюзов Беларуси по вопросам соблюдения законодательства об охране труда технический инспектор труда Витебской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Светлана Кутузова проверила условия работы 6 студенческих медицинских отрядов. В ходе работы особый акцент был сделан на обеспечении безопасных условий труда для бойцов студенческих отрядов, проходящих практику на базе Новополоцкой центральной городской больницы. Медучреждение выступает площадкой поддержкой для уникального международного молодежного проекта «Медикус-2026». В 6 студенческих отрядах трудятся 52 представителя молодежи из Беларуси, России и Кыргызстана. В ходе визита заведующим отделениями была оказана методическая и практическая помощь по организации системы охраны труда, ведению документации и осуществлению ежедневного контроля за соблюдением техники безопасности. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Напиток сокосодержащий «Любимый» – гранаты земляника 0,95 литра, 2 рубля 79 копеек. Мороженое 20 копеек, пломбир, ваниль и шоколад 70 граммов, 1 рубль 65 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, грозы. Днем при грозах в отдельных районах сильные ливни, град. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер южный ночью 2,7, днем 4,9. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Днем местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20, в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 14, плюс 19. По области завтра днем ожидается плюс 30-32, местами от 26 до 29 градусов тепла. В Витебске плюс 30-32. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вакансия».

вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: Добро пожаловать!
1: Именно слова «добро пожаловать» говорим мы гостю, который сейчас появится в нашем эфире. И, Анастасия, согласись, пожалуйста, что в хорошей компании, ну, такого юного гостя еще не было.
2: Слушай, ну вот ты знаешь, ты говоришь «юного», а я смотрю на него и такая, ну, не юного. Между прочим, здесь у нас сидит абсолютно серьезный парень, умный не по годам. Ну и, кстати, мне кажется, это абсолютно понятно всем тем, кто отслеживает, ну, наверное, уже есть такие, кто отслеживает вообще путь твой жизненный, потому что огромное количество наград на его счету, о которых мы поговорим, но, наверное, одна из самых последних и таких нашумевших, это, собственно говоря, обналичивать приз будешь уже в скором времени. Когда? Сегодня? Завтра ты уедешь?
3: Отъезжаю сегодня, да.
2: Кстати, если что, если вдруг кто не знает, Тихон Корниенко прямо сейчас у нас в студии.
1: Привет, Тихон. Тихон стал тем школьником, а я хочу сказать, что он девятиклассник, то есть, ну, пока девятиклассник, да, следующий класс десятый. Казалось бы, простые учащиеся Витебской гимназии, ну, не простой, первой гимназии имени Жоруса Алферова, и Тихону удалось выиграть сумасшедшее путешествие, в которое отправится он буквально через несколько часов из Витебска до на Северный полюс, на самом настоящем ледоколе. Для многих взрослых это неосуществимая мечта, каким образом простому витебскому школьнику, да, простому, потому что таких ребят много, да, но кто-то свою жизнь тратит на ничего не делание со своими одноклассниками, и просто прогуливаясь, попивая энергетики и покуривая вейпы. Но в данном случае Тихон решил, что его жизнь должна быть не такой. И он решил немножечко в другую сторону, в положительную сторону посмотреть. И мне кажется, это хороший пример для многих ребят, которые еще не знают, по какой дорожке пойти. По кривой или по ровной.
2: Так, Тихон, расскажи, это так или не так? Или этот дядька сидит такой, ой, такой хороший мальчик? Ну, расскажи.
3: Нет, ну у меня есть какие-то определенные принципы в жизни и какие-то рамки, в которые я свое поведение стараюсь ввести. Поэтому я отчасти соглашусь, но я не скажу, что я такой прям зубрилка, сижу дома, ни с кем не общаюсь. Нет, у меня огромное количество друзей, и я тоже люблю проводить с ними время.
2: А вот расскажи, что сформировало твои принципы, учитывая, что ты достаточно юн, это действительно правда. Расскажи, это пример родителей или в какой-то момент ты просто осознал, что так, вот это мое, вот это не мое.
3: Ну, это также и вклад родителей, потому что они своим примером здорового абсолютного образа жизни и своими коммуникациями между собой и с нами, со своими детьми, показали нам вообще, как стоит проводить свою жизнь. Вот. Но также это и какие-то внутренние понимания.
2: Как, у тебя есть какой-то внутренний компас.
3: Да, внутренний компас. Я условно хочу достичь какой-то цели, и для этого я понимаю, что мне нужно от чего-то отказаться или заставить себя что-то сделать. Вот. И так я и формирую эти принципы.
1: Все-таки ты себя что-то заставляешь делать. Ну, сам лично. Ведь знаете, некоторых заставляют родители и говорят, тебе это в жизни пригодится. Было такое у тебя? У тебя родители говорили, Тихон, тебе в жизни это пригодится, потом ты еще нам с мамой скажешь.
2: Спасибо.
1: Или в какой-то момент, возможно, так и было, а потом что-то перещелкнулось, и ты понял, что тебе самому это надо, и ты будешь участвовать в конкурсах, в которых ты, ну, много у тебя конкурсов за плечами, много грамот всего, но это прям, ну, поездка на ледоколе, это, конечно, да, вообще. Так вот, да, возвращаясь к вопросу, как это было? То есть все-таки когда ты приходил себя пересиливать, да?
3: Ну, я скажу, что никогда родители мои не заставляли меня двигаться в каком-то направлении и выбирать себе какую-то сферу для того, чтобы ей интересоваться. Вот это все-таки был мой собственный выбор, и у меня родители придерживаются такой мысли, что нет, все-таки давай мы тебе будем давать свободу выбора в этом плане, чтобы потом не было через несколько лет, что вот, вы меня заставили, вы мне не дали реализоваться моим амбициям, вот, поэтому я считаю, что это все-таки мой личный выбор, и лично я сам себя заставляю.
2: С какого класса ты начал участвовать в олимпиадах, конкурсах и так далее?
3: Ну, в олимпиадном движении Республики Беларусь я начал участвовать в 5-м классе, это были олимпиады по математике, и я продолжаю в них участвовать и по сей день. Вот, есть говорить о каких-то международных конкурсах, проектах, то это началось с 7-го класса. Заинтересовался я этим, когда первый раз поехал в Артек благодаря моим родителям на 6-й смене 24-го года. И там я от ребят узнал и о всем мире этих конкурсов, и ребята, которые в целом побывали со мной на одной смене в этом международном детском центре, они меня очень замотивировали двигаться дальше.
1: О, интересно. Пример других ребят, да, что можно, оказывается, вот такой. Ребята, значит, вы можете это свои вопросы. У нас есть Viber 7071071. Мы сделаем небольшую рекламную паузу, и музыкальную в том числе, и потом продолжим. Тихон Корнеенко у нас сегодня, и человек, который, я не знаю, есть ли в Витебске еще человек, который побывал на Северном поясе. Мне кажется, ты будешь первым, и это круто. Продолжим беседу через несколько минут.
0: Хорошая компания. С нами всегда хорошо. Реклама на радио Витебск.
4: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794.
5: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: СПУ «Перемонт» ОАО «Витебский МЭС» Лёзнинский район на работу требуется. Заместитель начальника участка, ведущий зоотехник, заведующий складом, оператор машинного доения, тракторист, машинист. Достойная оплата труда, полный соцпакет. Доставка служебным транспортом, предоставляется жилье. Справки по телефону 8021-38-587-36 или 8029-898-61-77.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. На «Радио Витебск» хорошая компания.
4: Добро пожаловать!
5: Да, Тихон Корниенко у нас в гостях, человек, который через несколько часов сядет в поезд повезет его в Москву, из Москвы потом в Мурманск, из Мурманска на Северный полюс, на самом настоящем ледоколе, который называется «50 лет Победы».
6: Расскажи, есть ли какой-то ритуал, который ты хочешь совершить? Может быть, ты пока будешь из Витебска в Москву ехать такой, так, я обязательно хочу съесть вот этот бутерброд, а потом, когда мы доедем на Мурманск, я хочу там еще китов посмотреть по дороге, и только после этого впечатлиться красотами по пути на полюс.
5: У меня вот, если честно, вот если бы мне сказать, в этот поезд, у меня голова бы разорвалась, потому что хочется всего. Ну, вот это невозможно. Вот понимаешь, в Турцию, в Египет, это любой
6: поэтому,
5: может.
6: Поэтому мы с тобой никуда не отправляемся, а человек отправляется, у него есть план.
5: А мы Тихона попросим, чтобы он нам скидывал фотографии вот этого всего Северного Ледовитого океана. Вообще, давай, какие планы? Вот что ты собираешься вот делать? Вот?
7: Ну, на период дороги, пока я буду добираться до Мурманска, я никаких особо планов не строил. Дай бог доехать, дай бог без задержек, без всего этого. Вот. Но что касается именно моей поездки, моих планов на саму поездку, на саму экспедицию, то я думаю, что это в первую очередь познакомить ребят других с нашей страной, потому что всего 23 страны-участницы в этой экспедиции, и некоторые страны из очень отдаленных регионов от нашей страны, и очень хочется их познакомить с нашей культурой, с нашей историей и ответить на все возможные вопросы, поэтому пару дней назад я так...
6: Ты
7: освежал, освежал свои знания, да, чтобы быть достойно ответить.
6: Слушай, ну а какие-нибудь вот эти финтифлюшечки интересные? Может быть, какие-то предметы? Это, знаешь, у каждой страны есть какая-то отличительная черта, да? Или какой-то предмет, который отличает нас от других. Ну, мне кажется, даже у каждого города есть такая вещь.
5: Ну вот у нас, Василек, славянский базар прошел, да.
6: Вот, расскажи, ты будешь брать с собой какую-то атрибутику, чтобы потом дарить, возможно, кому-то?
7: Я вам скажу по секрету, что я с собой везу вообще два чемодана. Первый чемодан — это мои вещи, а второй чемодан — это сувениры. Целый чемодан сувениров я везу для моих...
6: будущих друзей.
7: Будущих друзей с этой экспедиции, да. Это в основном это наши белорусские какие-то сладости, наши белорусские фирмы сладости. Это Коммунарка, Спартак,
6: Зефир,
7: также
6: мармелад.
7: Зефир, обязательно Зефир. Да, ну это также магнитики, флажочки, то есть всякие такие, да, маленькие, но очень приятные сувениры, чтобы оставить их в памяти след о нашей стране.
6: Слушай, если ты так собираешься в каждую поездку, с тобой приятно ездить. Мне кажется, ребята, которые, возможно...
5: Анастасия, тебе остается выиграть какой-то конкурс очередной, понимаешь?
6: Я уже все пропустила. Не об этом речь. Подожди, здесь же самое важное. Так, в общем, ты подготовился. У тебя есть сумка с сувенирами. А для себя ты что бы хотел?
7: Я бы хотел новые знакомства и новые знания. И новые впечатления, конечно, потому что я считаю, что вообще это уникальные впечатления, которые принесет мне эта поездка. И с ними будет потом... Я хочу очень все хорошо запомнить, чтобы потом пересказывать их просто всем желающим, всем, кто захочет. Также я хочу, конечно же, найти новых друзей из других стран, потому что 12 дней абсолютно без интернета, ведь на Северном полюсе нет интернета и связи, как мы знаем. Ну, общедоступный. Вот. И это отличная возможность и прокачать вообще свои навыки общения с людьми, которые не знают русского, и также завести долгосрочную дружбу с ними, вот, ну и также узнать о других странах и о сферах, которые вообще нам будут рассказывать эксперты.
6: Очень достойные цели, но я не могу не воспользоваться возможностью, поскольку ты у нас в гостях и с таким запалом обо всем об этом рассказываешь. Мы очень надеемся, что когда ты придешь к нам в гости и обязательно обо всем об этом будешь повествовать нашим радио радиослушателям в том числе.
5: Тихон, скажи, пожалуйста, непосредственное отношение к этому конкурсу, да, и к этой поездке и имеет корпорация «Росатом», да? Как-то это тебя интересует? Это, ну, не случайно ли твое участие, что ты интересуешься вот этой атомной энергетикой в таком юном возрасте?
7: Ну, вообще, в целом, проект атомной электростанции, когда он начал реализовываться благодаря и союзному государству, и благодаря сотрудничеству Министерства энергетики нашей страны, госкорпорации «Росатом», в целом об этом проекте очень много говорили, и понятно, что я не мог не знать, что вот в Островце теперь есть атомная электростанция. Вот, поэтому, благодаря этим знаниям, в 2024 году я представил нашу страну на Международной неделе атома в Москве, где мне еще более подробно рассказали прошлые участники этой экспедиции о ней, и также в целом я смог понять, что насколько это перспективная и развивающаяся отрасль, и в ней реально есть что поизучать, и реально есть куда двигаться дальше, и там нужны молодые умы, поэтому хочется этим пользоваться.
5: Я хотел бы, у нас немного уже времени остается, я хотел бы, чтобы ты обратился к тем ребятам, возможно, очень похожим на тебя, которые наверняка боятся, зажимаются, не могут проявить себя. Ведь иногда нужно переступить через какую-то ступеньку и сказать, да, это для меня, да, я это могу. Ведь сколько таких, знаешь, сомневающихся. Вот хотелось к ним их как-то подбодрить, да, чтобы таких молодых людей интересующихся жизнью в целом и тем, о чем ты рассказывал, чтобы их было больше в нашей стране, в частности.
7: Ну, многие, на самом деле, когда развиваются в какой-то сфере, они останавливаются на тех проектах, конкурсах и возможностях, которые предоставляет именно твоя страна. Но я считаю, что нужно, когда ты уже достаточно много чего достиг в своей стране, расширяться и показывать для себя и весь мир оставшийся тоже. И просто нужно искать и никогда не бояться пробовать. Потому что я тоже вспоминаю, сколько раз я проигрывал в каких-то отборах и какие возможности я упускал, но никогда не стоит из-за этого расстраиваться и просто стоит двигаться дальше, учась на своих предыдущих ошибках.
5: Какой молодец! Ну, ты приглашение уже сказала, да?
6: Да, но я не услышала ответа.
5: Да!
7: Я очень постараюсь и очень хочу, чтобы эта встреча состоялась, потому что главное, чтобы учебный год не помешал.
6: Супер! У нас все записано, если что, отпросим.
7: Хорошо.
5: Друзья, мы провожаем тебя, да, несколько часов до поезда, который тебя помчит дальше в твои мечты, естественно. Пожелаем тебе хорошей дороги. Друзья, у нас в гостях был, опять хотел сказать, простой витебский школьник Тихон Корниенко, которому удалось выиграть в сумасшедшем конкурсе поездку на самом настоящем здоровенном ледоколе. Помимо этого, естественно, это и эмоции, и все. И мы надеемся, что у нас на радио появился еще один новый друг.
6: Да, и мы желаем тебе новых свершений, новых побед, помимо того, чтобы все твои планы реализовались в процессе этой поездки. Будем надеяться, что ты придешь и скажешь, у меня теперь огромная книга с контактами новых друзей, я смогу путешествовать по всему миру, делиться своим опытом и получить опыт в том числе от них. Ну и, конечно, кто мы? Кто мы такие, чтобы не поделиться всем тем, что в том числе и ты привезешь в плане информации, я имею в виду. В общем, спасибо тебе огромное, что пришел.
5: Спасибо.
7: Спасибо.
4: Добро пожаловать!

0: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе «Спорт-ФМ».
1: Слушайте через несколько минут.

0: Приветствую всех на волне радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин. Давайте разбираться с самыми интересными событиями спорта и не только, как всегда, актуально и быстро. Спорт FM в деле.
1: Спорт FM. Коротко о главном.
0: Все страны-участники УЕФА и КонкаКаф единогласно поддержали бойкот чемпионата мира 2030 в знак протеста против планов ФИФА по продаже долей в турнире частным инвесторам. В Европе рассматривают Насера Аль-Хилайфи как возможного соперника Инфантино на выборах президента ФИФА в следующем году. Сам босс ПСЖ пока не заявил о намерении выдвигать свою кандидатуру. Карлос Эспи, новый игрок Реала. Мадридцы заплатят за лучшего молодого футболиста Ла Лиги прошлого сезона 25 миллионов евро. Гонсало Гарсия переходит в Фулхэм. Лондонцы заплатят рекордные для себя 42 миллиона фунтов. При этом Реал сохранит за собой 30% прав на игрока и приоритетную опцию его обратного выкупа. Президент Чехии Петр Павел внезапно приехал на Гран-при Венгрии, чтобы поработать фотографом. Фотография – это его хобби. В этом году он уже снимал 24 часа Лемана, а до этого Дакар и MotoGP.
1: Спорт FM. Бывает.
0: Чемпион Колумбии «Хуниор» вылетел из Кубка страны от собственного фарм-клуба «Барранкильи», играющего во втором дивизионе. Решающий пенальти в послематчевой серии забил вратарь «Фарма». За игрой на трибуне с восхищением наблюдал Луис Диас, выступавший за оба клуба. Болельщики «Севильи» в шоке от защитника Хулио Диаса, которого сегодня подписал их любимый клуб. Они пишут, что 21-летний парень выглядит как ребенок, потерявшийся в аэропорту, и похож на футболиста меньше любого другого игрока в истории этой игры. Вернувшийся в премьер-лигу «Факел» подарил головку сыра весом в 15 килограмм своему футболисту Ильнуру Альшину. Он стал лучшим игроком проигранного матча с «Динамо» из Махачкалы.
1: Спорт FM.
0: Однорукий футболист забил в Еврокубках. Такого не было 63 года. Мариус Крюгер-Линд родился без правого предплечья. Он играет за Рунавик с Фарерских островов. И вчера отличился против словенского Копера в квалификации Лиги конференций. Победили 3-1 после серии пенальти. Уникальный момент. Новый тренер Милана Рубен Амарим объяснил, почему надел официальный костюм вместо любимой худи на предсезонный матч с Селтиком. «Милан — это модная столица мира. Мы должны представлять город наилучшим образом. Поэтому на кромке поля я всегда буду выглядеть вот так». За время работы в Манчестер Юнайтед португалец надел официальный костюм лишь однажды на проигранный финал Лиги Европы против Тоттенхэма.
1: Спорт FM. Это интересно.
0: Бавария со счетом 15-0 уничтожила любительский клуб «Роттех Эггерн», с которым почти каждое лето играет товарищеские матчи. Против чемпионов Германии сыграли мужички, которым завтра с утра вставать на работу в офис. «Роттех Эггерн» при счете 12-0 в пользу Баварии выпустил на поле клубного кассира Лукаса Паттельца. В свободное от футбола время 50-летний Лукас служит полицейским в общине «Роттех Эггерн». За 4 прошлых матча Бавария забила клубу 84 гола, а пропустила всего 3 мяча. Самюэль Этуо пришел на подкаст и зачем-то рассказал историю, которая была враньем с первого до последнего слова. Кстати, вот и она. «Как-то раз меня позвали на вечеринку в Париж. Я пришел к Леонардо, который был моим тренером в Интере, и сказал: аэропорт закрывается во столько-то, я забью хет-трик в первом тайме, потом вы без меня. Так все и вышло. Я забил 3, в перерыве меня заменили, и я улетел на вечеринку. Но, к сожалению, такого матча в карьере Этуо никогда не было».
1: Спорт FM.
0: Белорусские клубы провели ответные матчи в Лиге конференции. Начнем с Батэ. Борисовчане не смогли пройти швейцарский Сьон и покидают турнир. Вчера уступили 4-0. 3 ничьи и 1 поражение в квалификации и плюс около 700 тысяч евро призовых за еврокубковый путь. А вот МЛ «Витебск» — красавцы. Витебский клуб разобрался в 2 матчах с черногорской «Сутьеской» с общим счетом 5-1 и идет дальше в 3-й раунд Лиги конференций. Следующий соперник — боснийский «Борец». «Динамо Минск» тоже продолжает борьбу. Минчане по сумме 2 матчей прошли азербайджанский «Нефчи» 4-3. Вчера было немного тревожно за столичных. Была близкая ничья, а там доп. Время и мало ли. Теперь впереди у них еще более серьезные испытания. Португальская «Брага». На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся на волне радио «Витебск». Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
1: Спорт FM.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
1: Радио «Витебск». Вечер твоего города.
4: Радио «Витебск».
1: Хит на все времена.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Серому обещали новый велик Sony, последнюю модель телефона. Максу крутую приставку. А мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
2: Я поверил.
1: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники, скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск хорошая компания. Любовный гороскоп.
3: Хорошая компания не может вас оставить без любовного гороскопа в пятницу. Ну, потому что, а когда? И в пятницу, субботу, в воскресенье.
4: Нет, на любовном фронте все должно быть отлично. Выходные впереди, будет много времени, чтобы даже если вдруг и будут какие-то небольшие занозы, да, чтобы можно было их сгладить. Так вот, давайте вернемся.
3: Хороший корень у слова «сгладить».
4: Ну, как скажешь. Так, есть у нас здесь овны. Надеюсь, что не только перед нашими глазами, но еще и около приемников. Так что, друзья, сосредотачиваемся и отправляемся в путь. Так, ну что, камень, ножницы, бумага или ты, или я?
3: Ну, давай ты.
4: Так, ну что же, наши прекрасные, давайте узнаем, что вас ожидает сегодняшним вечером. Так, ну тут что-то про моменты, которые окажутся особенно...

0: стоит вспомнить про то, что вы есть, точнее, у вас есть не только вы, да, партнеры прекрасные, но еще и ваши друзья. Поэтому полезно заняться общим делом и встретиться с друзьями, которых вы оба хорошо знаете. Совместные занятия и разговоры в приятной компании сблизят вас и позволят открыть в любимом человеке что-то новое.
1: Раки, этим вечером вам особенно трудно будет понять, какие перспективы ждут вас и вашего любимого человека. Какое у вас будет совместное будущее и будет ли оно вообще? Не стоит на эту тему размышлять сегодня. Все равно никакого решения не примете, а настроение себе испортить можете.
0: Что касается еще одного знака зодиака, который у нас здесь перед глазами, это Лев. Любимый человек может заподозрить, что ваши чувства изменились, поскольку не получает обычного внимания и заботы. Однако дело будет лишь в срочных делах, требующих вашего внимания. Но, если честно, ну какие дела? Пятница, в конце концов.
1: Девы, не стоит сегодня беспрекословно верить кому бы то ни было, чтобы он не говорил. Перед тем, как принять услышанное за чистую монету, включите логику. А еще лучше свяжитесь со своей второй половиной, и только если все говорить за то, что сказано это правда, тогда принимайте.
0: Весы. Сегодня отсутствие больших перемен в личной жизни скорее порадует, чем разочарует. Поэтому неожиданный знак внимания добавит романтики и покажет, что любимый человек замечает ваше желание. Звезды рекомендуют отправиться в театр или на концерт, если такая возможность представится.
1: Скорпионы. Сегодня постарайтесь не относиться слишком строго к тому, что происходит в вашей личной жизни. Завтра с утра мир успокоится, снова станет серьезным. Вот тогда во всем и разберетесь без особых проблем.
0: Что касается стрельцов, причем не только тех, кто уже обзавелся своей второй половинкой, но и тех, пока еще в поиске. Новое знакомство порадует, вы встретите человека близкого по духу, а симпатия окажется взаимной. Ну а для давно сложившихся пар следующая строчка. Пары ждут приятные впечатления без лишнего напряжения.
1: Козероги, сегодня вечером вашему любимому человеку будет не просто совладать со своими чувствами и держать себя в руках, ибо ситуация окажется более чем непростой. Если ему удастся выйти сухим из воды, можете долго и заслуженно им гордиться и даже попробовать брать с него пример.
0: Мне нравится краткость для водолеев. Пары с долгой общей историей проведут день без неприятных сюрпризов.
1: Тоже хорошо. Рыбы, не бойтесь сегодня экспериментировать, как в личной жизни, так вне ее. Эксперименты, возможно, окажутся не самыми удачными и повлекут за собой несколько не те последствия, которые вы ожидали. Однако для вас главное – раскрепоститься и заставить вашего любимого человека вам довериться.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. На Радио Витебск хорошая компания. Трек вечера.
4: Друзья, давайте поиграем в трек вечера. Такая совершенно незатейливая игра, но нам вы очень нужны, чтобы, ну, не то чтобы разрешить наш спор, ну, у нас такая по-доброму все.
5: Слушай, ну, как минимум переключиться, размяться, в конце тоже концов, хорошо. Пятница это же всегда про настроение, это про какие-то планы и про музыку в том числе. Вот ее станет немножечко больше, по крайней мере, в ближайшие несколько минут, потому что концентрация X2. Ну, а в ваших руках мы надеемся, что будут телефоны, на которых уже набран номер 707-1071 для Вайбера, потому что именно там мы ждем ваши оценочки. Оценивать треки можно сердцем. Да. Во всех смыслах этого слова.
4: Красненьким или черненьким. Да. Давай про свое красненькое сердце, давай бухти.
5: А что касается красненького сердца, его вы можете отдать группе «Пицца» и незамысловатый трек.

0: Очень хорошая, легенькая песня. Если вы считаете, что эта вещица должна звучать в начале программы «Привет, в поздравлении, музыкальный агент», тогда закидывайте ее своими голосами. Даже если вы не можете найти эти красненькие сердечки или черненькие.
1: Просто напишите «Группа Пицца», потому что это такой романтический лад. Сразу настраиваешься на что-то хорошее, позитивное, приятное. Можно, а возможно, даже на встречу на какую-то.
0: Да, можно эмодзи пиццу просто послать. Можно вот так. Значит, и есть еще один претендент, точнее, претендентка. Я, значит, когда листал нашу фонотеку, увидел хорошую вещицу. Я даже вспомнил клип, и там был вертолет Нелли Фуртадо.

0: такое больше каким-то серьезным, может, даже и сексуальным телодвижением, я вам хочу сказать. Черненькое сердечко за Нелли Фуртадо. Присылаем туда же Viber 7071071. Если вы хотите, чтобы эта песня открывала программу «Приятного поздравления», музыкальный агент. В целом, вот и я натараторил здесь.
1: И ты натараторил. Остается только, друзья, дождаться и ваших писем. В конце концов, не нам же все разговаривать, правильно? Ждем ваш привет и ждем ваши поздравления. Ждем ваши классные новости о том, как вы планируете провести выходные, кто куда уехал. Фотографии тоже можно присылать, самое главное, музыкальные заявки. Но желательно пораньше. В общем, все в следующем часу в Музагенте.
2: Слушаешь радио «Витебск».

0: Радио Витебск. Хит на все времена.
1: All right, Curl. I am the junglist man. Don't try to change my plan.

0: Агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии вручения государственных наград в ОАО «Савушкин продукт» высказался о достижениях отечественной молочной отрасли. Среди направлений, которые свидетельствуют о значительном развитии молочной отрасли, президент назвал экспорт. Подробности приводит Пол Первого.
3: Сейчас в это сложно поверить, но в начале тысячелетия Беларусь ежегодно производила чуть больше 2,5 миллиона тонн молока при среднегодовом удое от коровы около 2000 килограмм. 2154 килограмма, если точно. 2000, ну как сейчас от хорошей козы. Правда, с учетом личных подворий молока было побольше, чуть больше 4 миллионов тонн. Хватало только-только, чтобы прокормить себя. Какой там экспорт? Но в стремлении к результату и тогда, и сейчас мы смогли проявить знаменитое белорусское терпение, упорство, рачительность. Каждый рубль считали, каждый литр сырья берегли. Ну и то, что мы сегодня имеем, все получилось, это заслуга опять же ваша. Уже через год, в 2004 году, преодолели рубеж в 5 миллионов тонн молока. Тогда чуть больше 4 было. В 2023 – 8 миллионов тонн, а в 2025 – 9 миллионов тонн производства. То есть производим сейчас практически тонну на каждого жителя нашей страны. Такое было бы невозможно без повышения продуктивности. В 2006 году надоели 4000 килограммов от коровы. В 25-м 6500. Думаю, в этом будет еще больше. Брещина должна выйти, вот Александр мне так говорит, 8,5, 9, ну я скажу, от 8,5 до 9000 килограмм на корову. Сегодня в стране 2700, даже чуть больше, молочно-товарных комплексов. Это не те фермы, которые были в советские времена. Это комплексы. Но процент высокотехнологичных у нас комплексов вырос до 63. И там производится уже почти 85% молока. Всего белорусского молока. Количество переходит в качество, и мы на этом останавливаться не должны. Наши люди и наш экспорт должен быть высокотехнологичным, качественным, ну, естественно, эффективным. Если в 2005 хорошим результатом считался в 2005 году экспорт сельхозпродукции 1 400 000 000, то в 2025 мы поставляли в 117 стран и получили более 10 миллиардов долларов выручки. Если точно, 10 100 000 000. Из них 4 миллиарда за молоко. Переработали, продали более 5,5 миллиона тонн. Недаром Беларусь – десятки мировых молочных экспортеров. С небольшой экономикой, как ученые говорят. Но надо больше. Несмотря на жесточайшую конкуренцию, спрос на продукты питания огромен. Этот потенциал нельзя упустить, и мы, инвестируя в те или иные направления, молоку уделяем серьезное внимание.
1: В мире.
2: Соединенные Штаты в рамках пересмотра военного присутствия в Европе могут вывести 2000 своих военнослужащих из Испании, что составляет половину размещенного контингента в стране. Об этом сообщает ТАСС. Белый дом рассматривает такой шаг, как ответ на отказ испанских властей разрешить США использовать военные базы на своей территории для проведения военных операций во время войны против Ирана. Это станет дополнительным сокращением к уже объявленному весной выводу 5000 американских военнослужащих из Германии. Некоторые конгрессмены-республиканцы в США критикуют планы по сокращению американского военного присутствия в Европе. Китайский разработчик создал инвалидную коляску с управлением силой мысли, а также разработал специализированное приложение и инструменты для реабилитации людей с ограниченными возможностями. Идея создания уникальной коляски для инвалидов пришла к 33-летнему жителю Шэньчжэня Ван Нину после того, как он перенес полный паралич из-за серьезных операций на спинной мозг и мог двигать только глазами. По словам изобретателя, ценность созданной им инновации заключается прежде всего в расширении возможностей инвалидов в коляске. колясочников. За свое изобретение Ван Нин и его жена забрали главный денежный приз в размере 50 тысяч юаней и заняли первое место в категории аппаратного обеспечения на соревновании в Шанхае. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 8017-007-0011.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, грозы. Днем при грозах в отдельных районах сильный ливни, град. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер южный ночью 2,7, днем 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Днем местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20, в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 14, плюс 19. По области завтра днем ожидается плюс 30-32, местами от 26 до 29 градусов тепла. В Витебске плюс 30-32. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, а далее на волне радио Витебск стартует музыкальный агент.
1: Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: Музыкальный агент.
1: Здравствуйте, наши дорогие друзья. 19:10 в нашем городе, пятница. И в хорошей компании на радио Витебск программа «Приятного поздравления. Музыкальный агент».
2: Музыкальный агент, но не только музыкальный, но еще и праздничный, потому что традиционно мы стартуем с праздничного календаря. День молодильных яблок.
1: Прекрасно.
2: Да, девчонки такие, ой-ой,
1: а что девчонки? Всех, это же, помните, наоборот, история в сказках, что был старый царь, и он отправил, значит, Ивана искать молодильные яблоки, потому что он хотел быть моложе, потому что молодуха за него замуж не шла. Помнишь эту историю?
2: Ты с этой стороны зашел.
1: Ну, поэтому...
2: Ну, тогда да.
1: Это потому что это вот царь хотел быть моложе, чтобы молодуху ему подавай, а?
2: Вечно молодой. Так, ладно, есть еще день воспоминания любимых книжек.
1: Ну, у каждого есть, да.
2: Да, есть наверняка какая-нибудь настольная, которую он где-то там хранит. Ну, может, на столе, может, на полке, кто его знает, и периодически перечитывает. Что еще у нас здесь есть? Так, что-то про осуждение. Ой, день рождения Гарри Поттера.
1: Да, давайте поздравим. Кстати, есть же люди, у которых сегодня день рождения. День рождения у Гарри Поттера именно в этот день. И у Джоан Роулинг тоже день рождения в этот день. Смотри, как она хитренько это придумала.
2: Да, да, она молодец. Ну, и, кстати, вот кого мы сегодня точно будем поздравлять, так это спасатель. На воде, потому что их международный день отмечает сегодня.
1: Но это очень нужные люди, которые как раз-таки смотрят, когда какой-то, извините меня, дурень, не зная броду, полез в воду. Вообще не надо быть такими, будьте умными и благоразумными. А у нас есть несколько сообщений, которые уже прислали наши радиослушатели. Алексей написал: «Добрый вечер, любимая радио Витебск. Передаю привет любимой и дорогой супруге Екатерине. Всем слушателям хороших выходных». Спасибо вам, Алексей.
2: Есть еще один парень, Сергей, который передает привет любимой жене Татьяне и сынуле Богдашке. Мы все вместе едем в деревню к бабушке и слушаем любимое радио. Тогда хорошо вам пути, Сереж.
1: Давайте добавим сюда песню, которая у нас выиграла в треке вечера. Послушаем «Пятница» от коллектива «Пицца». И напомним, Viber Telegram 707-101-071. Пишите сообщения, добавляйте музыкальные заявки.
0: Музыкальный агент.

0: возвращаемся к приятным поздравлениям, которые легко оставить в Viber Telegram 707-0701, группа ВКонтакте. Бесплатно оставить это здесь сообщение, добавить туда музыкальную заявку, если есть наш фанат и фанатики, обязательно прозвучит.
1: Ну а пока прозвучит привет от Ольги, которая сегодня поздравляет с днем рождения уважаемого гайдука Александра Геннадьевича. Поздравляем, желаем всех благ, успехов, благополучия, везения, исполнения всех желаний. Пусть все задуманное сбудется. Твои родные, город Чашники.
0: Александр написал: «Добрый вечер, радио Витебск. Передайте привет всей семье Зуевых, особенной и персональной супруге Зуевой Анне, сыновьям Дмитрию и Максиму, маме Марии Дмитриевне, родные мои, я вас очень люблю. И, конечно же, вам, Александр и Анастасия, спасибо. И Наташу Баталко еще раз с днем рождения. И мне привет, везу детей с озера хорошей дороги. А Наташку Баталко мы еще раз поздравляем. И желаем всего самого-самого-самого».
2: Музыкальный

0: агент.
1: Дружочки, пятничные приветы. Пятничные, это большими буквами написано. Пятничные приветы. В программе «Приветы и поздравления» музыкальный агент. Всегда рады поделиться вашим настроением. Вайбер, телеграм 707-71-071.
2: Начнем с Елены. У нее есть большой привет для всей семьи Клоповых. Я вас очень сильно люблю. Ваша Аленка.
1: Мария написала: «Привет, наше любимое радио. Передаю огромный привет в агрогородок Ясно нашим дачникам-работягам, любимому мужу Кирюшке и папочке Загорскому Василию, а также всем соседям привет. Мы вас любим, всем хорошего настроения от дочки и жены Марии Ганебной».
2: Отлично. По-моему, у нас есть привет с музыкальной заявкой. Может быть, даже получится ее организовать.
1: Андрей написал: «Добрый вечер, любимое радио Витебск. Передайте привет Игорю, Лехе, вам веселой смены и подождите, сейчас я не знаю.
2: Давай, давай.
1: Да, вот это, и поставьте песню «Зиверт газую», ну, «Газ» вообще песня называется. Давайте вот всем дачникам под классное настроение, да вообще, даже под какой-то праздник сейчас очень хорошо должно зайти.
0: Музыкальный агент.
3: Все мы изначально

0: Андрей, заказавший пейсы, очень рад. Газуй за рулем на дачу. Здорово, здорово. Хорошего времяпрепровождения вам на даче.
1: Также у нас есть и девчонки, которые сегодня, например, передают привет для любимого мужа Александра. И маме Ольге тоже привет передает. Наташа, с хорошим настроением едем на дачу.
0: Таня написала: добрый вечер, Радио Витебск. Хочу передать огромный привет своему любимому сыночку Сторожеву Илье. Мама тебя очень любит, мой хороший и добрый человечек. От мамы Татьяны.
2: Музыкальный агент.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал сохранить и приумножить такие колоссальные ценности, как любовь к родной земле, уважение к нелегкой крестьянской работе и мирное небо над головой. Об этом глава государства заявил на церемонии вручения государственных наград в ОАО «Савушкин продукт». Подробности приводит Пол Первого.
2: Дорогие друзья, сегодня я с гордостью говорю, что наши достижения не вершина. Это новая точка отсчета дальнейших планов. И мы обязательно эти планы должны выполнить. В противном случае, зачем мы их составляем? Но какие бы цели мы перед собой не ставили, какие бы современные технологии и роботизированные системы не внедряли, основу любого успеха – это вы. Опять вы, человек труда. Свой вклад вносят семьи, которые поддерживают своих тружеников, воспитывают детишек так, что они мечтают продолжить трудовую династию. Мне приятно было слышать, когда руководитель вашего предприятия говорит, а к нам, говорит, и в доярки идут люди. Прекрасно. Тогда роботы не нужны, которые мы делаем для доения коров. Нам очень важно сохранить и приумножить эти колоссальные ценности. Любовь к родной земле, уважение к нелегкой крестьянской работе. И, конечно же, самое главное для нас сегодня – мирное небо над головой, потому что, к сожалению, у наших родных людей, у одних и у других, не то что уже за забором, а у нашего порога идет война. Нам надо всячески этого избежать. Сохраним это мирное небо, будем не только жить, но и процветать. Убежден, что у предприятия впереди еще немало достижений. Значит, вместе с ним будет крепнуть и Брестская область, и вся наша Беларусь. Не зря же вы первый регион. Ну, это губернатор ваш так говорит, первый регион. Вижу, и вы тоже с этим согласны. Положение обязывает быть примером для других. Я специально сюда направлял промышленника, хоть и тут главный аграрный сектор, но промышленника. Вижу, отдача есть. Его все равно тянет пресс-подборщики, какие-то машины по внесению доломитовой муки, известкованию почв. И он полюбил сельское хозяйство. Я на это рассчитывал. Дай Бог не перехвалить.
1: Глава государства, говоря о достижениях отечественной молочной отрасли, выразил уверенность в том, что это не вершина, а новая точка отсчета дальнейших планов, которые обязательно будут выполнены. Другие подробности в ближайших выпусках.

0: продолжаем наш хороший пятничный разговор, который мы разбавляем хорошей музыкой, которая нравится нашим радиослушателям.
1: Да, но к музыке мы еще успеем вернуться, а пока передаем приветы. И вот один из них от Татьяны. Она адресует его Димульке Дегтяреву. Хорошего вечера, Таня. Спасибо.
0: Олеся написала: «Добрый вечер, любимое радио. Поздравьте моего сына Шелуха Максима, ему сегодня 16 лет. Поздравляю тебя, сынок, здоровья, счастья, успехов в делах. Пусть задуманное всегда сбывается, а мы тебя всегда поддержим во всем. Твоя мама, братья и сестра Карина. Поставьте какую-нибудь классную пятничную песню. Всем хороших выходных».
1: Я так полагаю, что песня будет звучать такая немножечко ретро. Будем надеяться, что 16-летним ребятам нравятся такие музыкальные композиции.
0: Еще как, потому что написала нам до этого Ирина. Ирина написала: «Добрый вечер, радио Витебск. Хотим поздравить с днем рождения Гайдука Александр. Пожелать ему здоровья, счастья и удачи. Родственники, поставьте, пожалуйста, песню «Седая ночь». Видели бы вы, Анастасия, как на выпускных ребята танцуют под «Седую ночь».
1: Отлично.
2: Музыкальный тогда...

0: совсем ни к чему.
1: Олег написал, это песня всех времен и возрастов. Спасибо, всем хорошего вечера, пятницы. И вам того же, Олег. А это программа «Привет его поздравления», музыкальный агент на радио «Витебск», Вайбер, Телеграм 7071071. Если вы хотите поделиться своим настроением, мыслями, наблюдениями или хорошим настроением.
2: Также у нас есть Олеся, которая сегодня пишет следующее. Мама Олеся передает приветик своей семье Пашковских. Мы мчим из города на родину в поселок Подсвилье. А также поздравляем с наступающим днем рождения свою мамочку, директора Подсвильской средней школы Савлич Людмилу Ивановну. Желаю крепкого здоровья, терпения в нелегком педагогическом труде. Олесь, хорошей вам дороги и всей семье, и всем большие-большие приветы.
1: Очень радостно видеть здесь Вадима в нашей переписке. Он написал «Привет, Радио Витебск, тоже привет. Я сам тоже зажигал под седую ночь». Помним, Вадим.
2: Так, да. Есть у нас еще Саша, который сегодня передает приветик от папы Саши всем, кто едет на дачу в последний день. Июля, косим травку и собираемся на море, пишет он. И особенно привет сыну Матвею, который и будет косить. Па-па-пам.
1: Таня написала: добрый вечер. Передайте привет моему сыночку Лапицкому Ивану. Он за рулем и везет нас домой. Пожелайте нам удачи. Пожелаем, папа Руслан, брат Роман и мама Таня.
2: Желаем большой-большой удачи и хорошей дороги. А также переходим к Олесе, которая передает привет Харитончику Сергею. Говорит: доехала. Хорошо, завтра увидимся, скучаю. Ну а что касается музыкальной заявки, давайте потанцуем под Шаде. Музыкальный

0: веселье продолжает. Спасибо всем нашим радиодрузьям за то, что поддерживают наше хорошее пятничное настроение. Скажи, Анастасия.
1: Конечно.
0: Константин, вам отдельный привет. Спасибо за приветы этим вечером. Как вы поживаете, кстати? Это наш давний радиодруг, который нам пожелал хорошего вечера.
1: Так, вы переписываетесь и за эфиром, а пока у нас есть здесь Максим, который поздравляет однорогую Анастасию с днем рождения, счастья и любви от ее сыновей Максима и Вани.
0: Значит, Светлана написала любимому мужу и папу Александра Гуйдука: поздравляем с днем рождения. Но, к сожалению, этой песни у нас нету в фонотеке, но добрые слова никто не отменял.
1: Также у нас есть Ольга, которая передает большой привет любимому мужу Сергею. Спасибо, что ты всегда рядом. Я очень тебя люблю.

0: студент.
1: Интересно, и к нам, конечно, сообщение приходит здесь на радио. Значит, вроде как пишет девушка, потом оказывается, что это мальчик пишет с ее сообщение. Ну как, парень. Так вот, Сава пишет с номера своей супруги Татьяны и просит прощения у этой Тани. Ну, прощение.
2: Почему? Ну, и на этом все.
1: И фотография на фоне такой вот баньки. Небольшой на участке, но тем не менее, где тепленько и можно хорошо откиснуть.
2: А может, обещал построить из дерева, а не из полиэтилена.
1: Может
2: а потом
1: быть.
2: Решил немножечко по-другому
1: все. Не все сразу, но пока так. Главное,
2: да.
1: Совет да любовь.
2: Однозначно, я согласна. Есть у нас еще Ирина, которая сегодня поздравляет Игоря Янковского. Ой, какая фамилия. Поздравляет Игоря Янковского с днем рождения. Желает ему здоровья, успехов, любви невероятной. Но что касается музыкальной композиции, к сожалению, вот в этом мы вас поддержать не сможем. В фонотеке не нашли. Но есть еще одно письмо. Кстати, тоже день рожденное и тоже с музыкальной заявкой. И вот ее как раз нам удалось обнаружить в наших закромах. Поэтому давайте прямо сейчас я прочитаю. Добрый летний горячий вечер всем, кто не знает вечера пятницы без радио Витебск. Поздравляем нашу любимую маму и бабушку Писареву Валентину Владиславовну с днем рождения. Желаем здоровья, благополучия и всех благ. Ну а что касается трека, то мы будем слушать Бонни М.
1: Друзья, и на этом хорошая компания на этой неделе с вами прощается, для того, чтобы встретиться в следующей. Естественно, пожелаем вам распрекрасных выходных, чтобы они прошли именно так, как вы хотели бы. С вами была Анастасия Дроздова.
2: Александр Назаренко.
1: До встречи, пока. И давайте вспомним хорошую вещицу от Бонни М. Под нее можно потрясти всем, что трясется у вас, друзья. Хорошие слова, хорошая музыка, хорошее настроение здесь, на радио Витебск.

0: Витебске 20 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Березовский район подчеркнул важность справедливой оплаты труда крестьян на селе. Глава государства ознакомился с деятельностью одного из производственных филиалов ОАО «Савушкин продукт», расположенных в районе, и его сельхозпредприятия «Савушкин луч». Подробности приводит Пол Первого.
2: За рамками официоза, который я высказал, вы просто молодцы. Я вам очень благодарен. Я понимаю, что и вы зарабатываете что-то, и хозяева, создатели всего этого, частное предприятие, это свидетельство того, что я с уважением отношусь к частным предпринимателям, и будем их поддерживать. Но нужен результат. И как я им просто и откровенно говорю, мужики, вот и вашим сегодня говорю, надо делиться. Не со мной. Надо делиться с теми, кто с вами рядом работает, кто на вас работает. Потому что вот эти сыры и та продукцию, которую вы создаете, это плод ума, опыта и устремлений специалистов. Без денег, без специалистов этого бы не было. Ну а, кроме всего прочего, в это вкладывает труд обычный, простой человек. От крестьянина до вашего рабочего на этом предприятии. Поэтому надо делиться с людьми. Надо, чтобы люди свое всегда получали. Но это будет тогда, когда будет результат. Не будет результата, никто вам из кармана деньги не даст. Поэтому живите дружно, цените своих специалистов. Цените тех, кто вкладывает деньги в это предприятие. Цените тех, кто своими руками создает славу не только этому предприятию, не только Брестской области, и не столько им, сколько нашей стране, нашей Беларуси. Поэтому редкий орден, новый орден – это ваша заслуга. Все, что я должен для вас сделать, я буду делать. И поверьте, за мной не заржавеет. Делайте добро, и тогда вы найдете всегда со стороны наших властей всяческую помощь и поддержку, по крайней мере, с моей стороны. Счастья, успехов вам и позвольте мне выполнить эту почетную миссию.
0: В Беларуси.
1: Далее к другим новостям. Укрепление партнерства Беларуси и Узбекистана обсудили в Совете министров, сообщили Белта в пресс-службе правительства. Заместитель премьер-министра Юрий Шулелько провел встречу с хакимом Бухарской области Узбекистана Батиром Зариповым. Стороны обсудили курс на укрепление партнерства. В правительстве отметили, что Узбекистан для Беларуси надежный друг и проверенный временем партнер. Сейчас белорусско-узбекское взаимодействие в торгово-экономической сфере отличается высокой динамикой. Стоит задача обеспечить уровень товарооборота в 1 миллиард долларов во взаимной торговле уже в этом году и увеличить его до 2 миллиардов к 2030 году. Баскетбольный клуб «Минск» вошел в восьмерку лучших команд турнира по фиджитал-баскетболу на проходящих в Астане играх будущего. На групповом этапе минчане победили Team Apex из ЮАР 32-20 и уступили российской Лига Про Team 27-30. На старте плей-офф столичный клуб встретился с командой из Хорватии, который проиграл в июне на квалификационном турнире. В виртуальной части матча реванша сильнее были белорусы 19-18. Поединок на реальной площадке остался за балканцами 13-12. Таким образом, основное время игры закончилось в ничью 31-31. Победитель был определен в серии штрафных бросков, которую лучше провели баскетболисты Минска 2-1. Соперником нашего клуба на стадии 1/4 финала будет команда Wilders из России, которая выиграла в Астане 2 матча из 2. Поединок за выход в полуфинал состоится 1 августа. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
0: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Колбаса сыровяленая, оригинальная свиная. 1 килограмм 20 рублей 2 копейки. Кофе молотый «Якобс Крёнинг» 250 граммов 17 рублей 49 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, грозы. Днем при грозах в отдельных районах сильный ливни, град. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер южный ночью 2,7, днем 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Днем местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20, в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 14, плюс 19. По области завтра днем ожидается плюс 30-32, местами от 26 до 29 градусов тепла. В Витебске плюс 30-32. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вакцина».

0: вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио Витебск. Час по-русски.
1: Привет, я Юлиана Караулова, и вы слушаете мою песню на волнах радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Беларусь вновь предоставила гуманитарный коридор для воссоединения семей. Виктор Хренин провел совещание по вопросам участия вооруженных сил в уборочной. Вода в озерах и реках Беларуси прогрелась до плюс 23 градусов. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города. На радио «Витебск» час по-русски.

0: Час по-русски.
1: Привет, это Гарик Бурито. Ты слушаешь мою песню на радио Витебск.
2: Всех привлекает бананза, в мире денег и глянца. Прекрасная даль, где можно забыть про печаль.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. В эфире Радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. Беларусь в очередной раз предоставила гуманитарный коридор для воссоединения семей, сообщает Белта со ссылкой на телеканал Первый информационный. Гуманитарный коридор организовали в пункте пропуска Новая Гута на белорусско-украинской границе. 10 пенсионеров и маломобильных граждан с территории России отправляются к родственникам в Украину. Одна из пенсионерок с онкологией. Еще 5 человек смогли вернуться из Украины в Беларусь, где их уже ждут родственники. И сегодня же 4 украинских детей воссоединились с близкими. Часть из них отправится в Украину, часть в страны Евросоюза. Таким образом, Беларусь в очередной раз продемонстрировала свою миролюбивую позицию. Это поручение президента сделать все, чтобы человеческие связи сохранялись.
1: В Беларуси.
2: Глава Минобороны Республики Беларусь Виктор Хренин провел совещание по вопросу реализации поручений президента, которые касаются уборочной кампании. Об этом сообщили в пресс-службе Белорусского оборонного ведомства. Офицеры доложили Хренину о результатах проделанной работы, проблемных вопросах, а также путях их решения. Министр обороны поблагодарил за работу военных комиссаров. Оборонное ведомство на данном этапе во взаимодействии с местными органами исполнительной власти определяет алгоритмы призыва на военную службу, сборы работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года. Главе государства доложат о результатах и предложениях. Исполком Международной федерации хоккея на траве допустил все белорусские сборные к соревнованиям под своей эгидой. Исполнительный комитет пересмотрел позицию относительно команд из Беларуси после решения Международного олимпийского комитета от 7 мая текущего года об отмене всех ограничений на участие белорусов и последующего разъяснения от спортивного департамента МОК от 29 июня 2026 года. 31 июля исполком одобрил решение привести все соревнования в соответствии с рекомендациями МОК и разрешил белорусским спортсменам и командам всех уровней в полном объеме вернуться к турнирам. Решение вступает в силу немедленно.
1: Без политики.
2: Вода в белорусских озерах и реках достигла комфортной температуры в плюс 23 градуса, сообщили Радио Мир в Республиканском центре по гидрометеорологии. На 31 июля отмечается рост уровня воды на Западной Двине у агрогородка Ула, Немане у Гродно, Вилее у Велейки, Днепре у Жлобина и Речицы, а также на Березине у Бобруйска. В остальных участках этих рек, а также на Соже и Припяти, наблюдается снижение уровня воды, достигающее 17 сантиметров в сутки. На притоке Немана реке Рось у деревни Студенец уровень воды превысил отметку выхода на пойму. Гидрологи прогнозируют, что в ближайшие дни уровень воды на реках будет снижаться и стабилизироваться. На сегодня это все новости. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: поиском покупателя. Ждем вас в Белавтомаркете, Витебск, улица Чкалова, 55, телефон 29-837-0011.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, грозы. Днем при грозах в отдельных районах сильные ливни, град. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер южный ночью 2,7, днем 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Днем местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20, в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14, плюс 19. По области завтра днем ожидается плюс 30-32, местами от 26 до 29 градусов тепла. В Витебске плюс 30-32. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радио-шоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bm.by. Телефон 214. Получение премии не разрывно связано с риском.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, ночью 2-7 метров в секунду, днем 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 14-19, завтра днем по региону 30-32 градуса, местами плюс 26-29, в Витебске днем плюс 30-32. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Реклама.

0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
1: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на «Радио Витебск».
2: Категория 12+.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.
2: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников, но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Категория 12+.
6: Это «Танцплощадка».

0: В Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, ночью 2-7 метров в секунду, днем 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 14-19, завтра днем по региону 30-32 градуса, местами плюс 26-29, в Витебске днем плюс 30-32. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на радио «Витебск».
3: Категория 12+.

0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Категория 12+.
1: Это «Танцплощадка».

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск и по области переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы, слабый туман, ветер южный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 14-19, Витебске 15-17 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляет.

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы, слабый туман, ветер южный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 14-19, в Витебске 15-17 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы, слабый туман, ветер южный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 14-19, в Витебске 15-17 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы, слабый туман, ветер южный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 14-19, в Витебске 15-17 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.